0: станции. 106.8 FM в Кучевской. Включай.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак-ФМ».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие сроки для туроператоров продлили, где стартовал купальный сезон и кто представил свои картины на фестивале «Современная акварель» в Алуште. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Российским туроператорам выездного туризма продлили срок уплаты числей.

Фестиваль современной акварели откроется в музее-усадьбе архитектора Алексея Бекетова в Алуште. Масштабное культурное событие запланировано на 18 июня. Гости и жители полуострова смогут ознакомиться с картинами мастеров из всех регионов России, а также из 6 зарубежных стран, включая Германию, Таиланд и Турцию. В рамках биеннале ведущие художники проведут для всех желающих бесплатные творческие мастер-классы. Сама выставка будет работать до 30 августа, а приобрести билеты на нее можно в том числе и по Пушкинской карте. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится теплая погода. Местами ожидаются дожди в Симферополе и в Поторье-Керчи 22 градуса. Захватите зонтики. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе прохладнее всего 19, выше нуля ожидается дождь. Привет отправляем в село Чистенькое Симферопольского района. У вас 22, тепла, облачно и пригодятся зонтики. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Ну что, доброе утро. 7:06 в студии Казак ФМ. Александра Вольская и Андрей Зитер. Просыпаемся вместе с вами. У нас также ёкает, да, мое сердечко ёк да ёк. Улыбнулись мы сейчас с Андреем каждое утро, потому что, конечно же, сердечко ёкает, потому что ответственность.
1: Будить людей по утрам, это что же на твои хрупкие плечи?
0: Конечно.
1: Женские хрупкие плечи. Знаешь, это как говорят, если вам свалились тяжелые проблемы на плечи, приседайте.
0: И будет легче.
1: Да, и будет праздник. А какие праздники у нас сегодня? Можно пробежаться.
0: Да, давай вспомним, что сегодня-то у нас 16 июня, вторник.
1: Это радует.
0: Кто забыл вдруг?
1: Сегодня Международный день морской черепахи, так что, если вам сказали, что вы медлительны, как черепаха, скажите, что вы празднуете.
0: Так, что у нас? День свежих овощей. Хороший праздник, можно, конечно же, вспомнить.
1: Как-то там какие-то надо делать еще, да?
0: И к этому можно добавить день шоколадной помадки.
1: Ну, это уже для сладкоежек, я так думаю, да?
0: Я думаю, что для всех, кто не сидит
1: на зоже. А мне нравится вот этот праздник. Саш, смотри, вот этот праздник мне нравится. День отправления в дальнее плавание 3 бумажных корабликов. Слушай, так можно сложить этот кораблик, отправить и почувствовать себя капитаном дальнего плавания. А вот, слушай...
0: А мне больше такой вопрос. Почему именно 3 дальних бумажных кораблика? Почему не 4, не 2? Почему 3?
1: На все 4 стороны, а тут на все 3 стороны отправляйте все желания. Я тебе говорю, спрашиваю вопрос у тебя, говорю, кем бы ты хотела побыть, если бы у тебя вот такая возможность была, сказать, утром проснулась, и у тебя шанс весь день кем-то побыть.
0: А кем бы я хотела побыть? Наверное, я бы хотела побыть, вернуться в, скажем так, знаешь, в 60-е годы.
1: С телягой или кто они там были?
0: Да, да. Я бы хотела, наверное, побыть в тот период.
1: То есть вся жизнь в танце была бы у тебя бы такая. Ох, беззаботная, прекрасно. Почему бы и нет? Почему бы утро не начать беззаботно, со светлыми мыслями и с планами на будущее? И вот я реально говорю, когда человек спрашиваешь, да, о чем ты мечтаешь, он всегда мечтает о чем-то хорошем только для себя. А мы мечтаем о хорошем, и чтобы у вас все свершилось. Впереди у нас немного замечательной музыки, как мы говорим всегда, да, без музыки тоска, и скоро услышим.

0: Реклама на Казак FM.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
4: Да я после работы еду на море.
3: Так завтра же опять на работу.
4: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодар.
3: А море же гораздо дальше.
4: А у меня своё море. Море Виль называется.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Секретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
2: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
1: Откуда ты знаешь?
2: Ты мне уже третий раз звонишь.
1: Ну а ты что?
2: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Ладу. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-37. 707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансово» «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит». Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
4: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.

0: «Свадьба, свадьба», пела и плясала. А ведь мне так кажется, что каждая девушка мечтает хотя бы раз в жизни быть невестой.
1: Хотя бы один день побыть невестой на свадьбе. Ну, а мужчины мечтают,
0: и один
1: парни.
0: День. А можно и два, один. Кстати.
1: А можно и три. На Кубани раньше 3 дня гуляли.
0: Да-да-да.
1: Эти ранние сборы. Кстати, знаешь, что вспоминается? А вот вы замечали, что на рассвете птицы всегда начинают петь, вот поют. Почему, да? Вот, сон на природу запускает свой какой-то оркестр по расписанию. Вот этот утренний хор кажется спонтанным, да? А нет, за ним скрывается такая сложная физиологический механизм, я бы даже так это сказал, где, знаешь, птицы почему поют? Потому что у них за ночь накопилась энергия, и они им надо ее...
0: Они спали
1: всю ночь. Да, это такой гормональный регуляция называется, да, реакция на свет. И я всегда говорю, если бы люди так просыпались, бы такой хор бы звучал.
0: Да-да-да, кстати, так вот почему в песне поется-то, да? Проснись и пой, проснись и пой. Если бы люди, просыпаясь, пели, больше бы хор, большой бы хор звучал, конечно, я думаю, и по утрам. Доброе утро!
1: Да, доброе утро, друзья!
0: Андрей Зитер.
1: Александра Вольская. Просыпаемся сегодня вместе с нами и рассуждаем, вот кем бы мы хотели побыть хотя бы один день, если была у нас такая возможность.
0: Да, кстати, вот от чего люди-то не летают, как птицы? Иногда задумываюсь-то я, Андрей. Знаешь, мне вот иногда кажется, что я, ну, наверное, псичка, когда стоишь на горе, допустим, там тебе так и тянет полетать, попеть. Вот, а вот разбежалась, подтянула руки и полетела.
1: Слушай, ну, если у тебя была такая возможность, я так понимаю, что ты бы один день стала бы птицей.
0: Да, с превеликим удовольствием, но.
1: Что но?
0: Но только точно не курица, вот, наверное. Потому что птица должна летать. Я
1: согласен с тобой.
0: Это свобода, летишь себе, летишь.
1: Подожди.
0: Ни о чем не
1: подожди, это монолог лягушки и путешественницы из мультфильма. У нас подключаются к нам наши радиослушатели. Сергей нам пишет из Краснодара. Если бы у меня был выбор один день стать тем, чем хочется, выбор мой пал бы на путешествие во времени. Очень интересуюсь историей и представить лишь возможность путешественника во времени, когда тебе открыты двери в любую эпоху. Возможность увидеть все своими глазами бесценна. Спасибо, Сергей, за сообщение. Друзья, присылайте свои сообщения на номер 928-401-2020, номер МАКС. Поделитесь с нами, если была возможность один день кем-то побыть, кем бы вы побыли?
0: Кем бы вы стали? Да, пишите нам.
1: Отправляемся дальше, друзья, слушаем музыку и скоро услышим.

0: такое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, папа, убери ее скорее. Она противная.
3: Что убрать, Нина?
0: Паутину, вон в углу.
3: Хорошо, сейчас уберу. Но ты могла бы это сделать и сама. Паутина никакой опасности не представляет.
0: Я ее боюсь, она липнет. Зачем пауки ее вообще плетут?
3: О, паукам она нужна для самых разных задач. Во-первых, это их убежище. Там они укрываются от врагов или непогоды. Во-вторых, с ее помощью пауки охотятся, ловят разных насекомых. Ну и в-третьих, из паутины они делают специальные коконы, куда откладывают яйца. Из них вылупятся маленькие паучата.
0: А откуда они берут паутину? Они такие маленькие, а паутины вон сколько.
3: В брюшке пауков есть специальные паутинные железы. Они вырабатывают вязкое вещество, состоящее из белка. Его называют секрет. Наружу оно попадает через мельчайшие предельные трубочки. Таких трубочек у паука очень много, больше 500. На воздухе белковый секрет паутинных желез твердеет и застывает в форме тонких ниток. Они, кстати, бывают разных видов, липкие и не очень.
0: А как пауки сами к ней не прилипают?
3: Когда паук плетет паутину, он касается нитей самыми кончиками лапок, а они покрыты множеством волосков, которые не дают лапке прилипнуть. А еще ноги паука смазаны особым маслянистым веществом, и он как бы скользит по паутине. Но вообще он помнит, какие нити у него липкие, а какие нет, и бегает по тем, которые не липнут.
0: Какая у него память хорошая! Их же там тысячи! Я бы точно не запомнила!
2: Папа знает.

0: Какое замечательное утро вторника встречаем вместе с нами в утреннем шоу «Алло, Силов» в студии прямого эфира Александра Вольская, Андрей Зитер. А замечательно, ну, потому что у нас с Александрой есть такая возможность помечтать. Вот
1: да,
0: один день у тебя есть, да, день вторника, допустим, да, и кем бы ты хотел побыть? И ты знаешь, вот если говорить о профессиях, да, кем бы вот ты хотел побыть?
1: Да, я уже вот подумала, знаешь, и сегодня такой замечательный вторник у нас с вами, и потрясающий, когда ты хочешь, имеешь возможность побыть тем, кем ты хочешь. И если говорить про профессии, то все же гипотетически предположить, наверное, одного дня мне бы хватило, чтобы побыть в роли, ну, допустим, модели.
0: Так.
1: Я думаю, что сейчас все девочки меня поймут, и я уверена, что все, да нет, какая модель? А все в молодости хотели стать моделями, поучаствовать в профессиональной фотосессии, выйти, например, на подиум, одевать самые дорогие, шикарные наряды в мире, побыть актрисой. Интересно, да, попробовать себя на поприще, и получится ли у меня сниматься на камеру, выучу ли я роль. Ну, в общем, вот такое. И хочется себя испытать, конечно, звездностью, побывать. Но модель-то я есть.
0: Ты все, что перечислила сейчас, моделинг, актерство, да, я все это прошел, поэтому мне это не совсем интересно.
1: Тебе это не интересно?
0: Знаешь, да, но все-таки съемки в сериалах и в кино, это очень замечательно, это так захватывает. Я тебе что хочу сказать, еще момент такой, да, к нашей профессии с тобой вернемся, профессия радиоведущих, знаешь, очень много людей хотели бы побывать на нашем месте.
1: Согласна,
0: и хотя бы
1: очень
0: один
1: многие
0: день
1: рассказывают.
0: Да, говорят, хочу на радио, хочу прийти, вот поздороваться. Да, захватывающее действие, я бы так сказал. Еще я хотел, помню, как-то в детстве мама работала на хлебозаводе и приходила домой, вот этот аромат хлеба, свежевыпечки, вот это, да, то есть, и помню, были коральки по 5 рублей, по 5 копеек, вру, бессовестно причем, да, 5 копеек, помадка белая такая вот была, и я все думал, вот бы мне на хлебзавод работать, я бы этой помадки наелся.
1: Нализался бы.
0: Ох, да, вот да много. В итоге что произошло? Студентами подрабатывали летом, и как раз вот на хлебозаводе наелся помады этой, помадки вот этой сладкой, которой очень много, все, больше не хочу. Наелся. Друзья, кем бы вы хотели провести этот день сегодня, напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Продолжим читать смс-сообщение. Галина с нами на связи.
1: Да, Галина написала нам интересный вопрос, да, у нас, да, Галина, интересная. Лично я хотела бы на один день стать пилотом самолета. Андрей, ты читаешь? Поднять в воздух самолет и наслаждаться простором бескрайним. Если повезет, встретить рассвет или закат. Плыть над облаками навстречу своей мечте. А вот если после дождя еще и пролететь под радугой. Ну, мне кажется, Галина прям фантазерка.
0: Это женское такое желание пролететь под радугой. Мы, мужчины, куда ли листичнее. Чикало под мостом летал на самолете. Николай, пишет нам Николай, мое желание намного проще. Я бы хотел побыть соколом, полетать над просторами пустыни, планировать. Полет, наверное, это самое удивительное передвижение в пространстве, друзья. А мы дальше двигаемся в пространстве утреннего шоу «Алло, Село». Послушаем немножко музыки и в следующей рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре» расскажем о культурных

0: Казак-ФМ.
1: Террористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Обычный звонок с незнакомого номера может стать началом опасной схемы. Сначала мошенники крадут деньги и личные данные, а затем сообщают жертве, что ее средства ушли на финансирование ВСУ. Тут же появляется сотрудник правоохранительных органов. Он обещает помочь в обмен на услугу. На самом деле человека используют как одноразового исполнителя. Финал таких историй – уголовное дело. Запомните, настоящие силовики никогда не дают заданий по телефону. Если вам звонят и предлагают помочь следствию, это мошенники.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Если вы проснулись, значит, у Вселенной на вас сегодня большущие планы. А если вы еще и слушаете Казак ФМ и нас, Александра Вольского, Андрея Зитера, то вы вообще практически наши супергерои. Всем доброе утро.
1: Ну, как поется в песне «Стоп колеса», я думаю, что стоит сейчас замедлиться, чуть-чуть, скажем так, прорелаксировать и послушать анонсы мероприятий, которые буквально в ближайшие дни пройдут в Краснодаре. Культурные события с начала даже трудовой недели, они не останавливаются, они продолжаются. Впереди хорошая творческая рубрика.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Начнем с театра. 16 июня. Лирическая драма «Варшавская мелодия» на сцене Краснодарского театра драмы имени Горького. Послевоенная Москва. Сюжет спектакля. Виктор знакомится с полячкой Геленой на концерте в консерватории. Вот молодые люди, они же еще и не знают, что их встреча, произошедшая вот так случайно, она вот свяжет их надолго, а возможно даже ведь и навсегда. О чем спектакль? «Варшавская мелодия». Да, это же ведь проникновенная история о трудности выбора, о личной ответственности за решение, которое принимает человек, и о роли эпохи в судьбе ведь каждого из нас. Но центральной линией спектакля станет тема, любимая тема всеми нами, любовь, которая меняет и героев, и меняет их жизнь.
0: А вот сегодня, 16 июня, музей-заповедник имени Фелицина приглашает всех вас и на выставку «Град Екатеринодар», где познакомит посетителей с историей заселения кубанских земель с различными этносами, издавна населяющими эти территории. А также, друзья, расскажет о развитии Екатеринодара с момента его основания до начала 20 века. Так что выставка включает в себя уникальные фондовые предметы, некоторые из которых выставлены, кстати, впервые. Поэтому музей-заповедник имени Фелицина приглашает вас на эту выставку.
1: Ну, ты знаешь, после музея можно вечером посидеть, попить ароматный кофе или душистый чай, пообсудить увиденное, да, и сразу запланировать, что 17 июня можно отправиться на балет «Дон Кихот», который идет на сцене Краснодарского музыкального театра «Творческое объединение». Премьера балет всем знакомый. В основу либретто балета взят лишь один, кстати, эпизод из романа, в котором Дон Кихот совершает добрый поступок, помогая молодым влюбленным Китри и Базилию обрести свое счастье вопреки воле отца, который, собственно говоря, их и запрещает быть вместе. Балет «Дон Кихот», кстати, имеет много разных сценических редакций, и до сих пор он является украшением мирового балетного репертуара. А вот в новой такой сценической хореографической редакции балет «Дон Кихот» идет в постановке Юрия Григоровича. Так что, друзья мои, стоит сходить и посмотреть.
0: Да, вот такие вот интересные мероприятия на ближайшие дни мы с Андреем с вами подготовили. Ну, а впереди у нас, если вы мечтали быть поэтом, например, да, или поздравителем, или волшебником, я не знаю, то у вас есть отличная возможность написать привет и поздравления нам в Максе, +7 928 401 2020, потому что не пропустите, скоро у нас какая программа?
1: У нас рубрика впереди, да, «Ленивые варенички», рубрика приветов и поздравлений, и закончим первый час утреннего шоу приятными эмоциями, друзья. Ну, а сейчас приятные эмоции вызовет, конечно, музыка.

0: станет вдвойне приятнее и пробудительнее, если приветы прилетят, а именно поименно, когда... И знаешь, да, как классно, когда люди слышат свое имя в эфире, это прям вот моментально сразу сон рукой снимает, и ты улыбаешься, а улыбка, знаешь, так это автоматически на лице.
1: Это ты появляется. Имеешь в виду про тех, кто написал сообщение?
0: И те, кто пишет, и те, кто нас слушает сегодня.
1: Да, и еще улыбаются, я уверена, и радуются те, кому пишут. Кто,
0: ну, я про это же тебе и говорю, да.
1: А я же и спрашиваю тебя, кто...
0: Главное, чтобы не подрались.
1: Друзья, да, давайте, вот у нас прилетели сообщения.
0: Давай,
1: от Леонида. Привет из солнечного Геленджика для наших ведущих Александра и Андрей. Вам, Леонид, привет. А также он передает привет своим друзьям и коллегам по работе. Кто сейчас вообще слушает Казак ФМ, всем привет.
0: Это здорово. Кто на работу едет, привет. Кто на своем автомобиле.
1: Кто,
0: да,
1: с работы.
0: Кто в транспорте общественном, тоже привет. Водителям транспорта всегда говорим, друзья, улыбаемся, дарим хорошее настроение, потому что именно эти люди нас везут на работу. Да, что...
1: Утренние.
0: Еще
1: да,
0: у нас одно сообщение,
1: да,
0: есть от Людмилы. Давай. Доброе утречко, мои самые хорошие, Александра и Андрей. С приветом к вам, наш красивый город Усть-Лабинск. Привет летит из Краснодара. К вам, Людмила, тоже с бодростью духа и с хорошим настроением. Ну что, друзья, отправимся дальше уже в следующий час.
1: В новый час.
0: Конечно, но будем слушать новости от Юлии Сороки. Кто много знает и тот вооружен, тот день встретит. Как, Александра, ты думаешь, встретит день? Хорошо.
1: Да.
0: Все, ждем Юлию Сороку, ждем новости, друзья.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие сроки для туроператоров продлили, где стартовал купальный сезон и кто представил свои картины на фестивале «Современная акварель» в Алуште. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Российским туроператорам выездного туризма продлили срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности. Такое распоряжение подписали в правительстве России. Согласно документу, крайний срок перенесли с 15 июня на 15 февраля следующего года. Сэкономленные деньги компании смогут направить на возврат средств туристам, чьи поездки сорвались из-за угроз безопасности. Купальный сезон официально стартовал в Севастополе. Для отдыха местных жителей и гостей подготовили 24 пляжа. Все территории оснастили средствами первой помощи и системами оповещения. Водолазы полностью обследовали дно, а специалисты изучили в лабораториях пробы морской воды, которая у берегов Севастополя уже прогрелась до 20 градусов. Для удобства отдыхающих на лето увеличили количество автобусных рейсов к побережью, а на самих пляжах ежедневно будут дежурить матросы-спасатели. Фестиваль «Современная акварель» откроется в музее-усадьбе архитектора Алексея Бекетова в Алуште. Масштабное культурное событие запланировано на 18 июня. Гости и жители полуострова смогут ознакомиться с картинами мастеров из всех регионов России, а также из 6 зарубежных стран, включая Германию, Таиланд и Турцию. В рамках биеннале ведущие художники проведут для всех желающих бесплатные творческие мастер-классы. Сама выставка будет работать до 30 августа, а приобрести билеты на нее можно в том числе и по Пушкинской карте. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится теплая погода. Местами ожидаются дожди.

0: Не могу.
1: Эх, братцы!
2: Здравствуйте, земляки!
3: Мы ансамбль «Креница».
2: Слушайте наши песни на Казах FM.
4: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камаринская. Русская народная веселая песня и пляска. Расскажет нам она о камаринском мужике из Орловской губернии, который гулять и плясать мастак. Руки в боки ставит мужик, затем раскидывает их в разные стороны и ногами притоптывает. Подскочил, в присядку пошел, закрутился на месте, по кругу поплыл, хлопает в ладоши, по животу да по пяткам. Из народа камаринскую на сцену вывел композитор Михаил Глинка. Дело было в середине 19 века. Глинка жил тогда в Варшаве. Композитор решил создать небольшое произведение для фортепиано. Но воображение разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Начинается она спокойно, словно рассказ ведет о мужицкой жизни. Темп все нарастает и нарастает, и вот уже трудно слушать камаринскую, сидя спокойно. Ноги такт начинают отбивать, ладони в хлопке встречаются, на лице улыбка, на душе веселье. А как иначе? Ведь камаринская — сама душа русского народа.

0: Друзья, представьте, вы просыпаетесь утром, потягиваетесь и понимаете, что сегодня, единственный день, когда можно быть вообще кем угодно, без последствий, без обязательств, и, что самое важное, без необходимости объяснять друзьям, почему вы вдруг стали, ну, например, инопланетянином. Почему бы и нет?
1: Слушай, я бы вот побывал бы космонавтом. Ты бороздишь просторы космоса, увидеть нашу Землю, она ж красивая, так эти континенты, океаны, пустыни.
0: А я еще тебе предлагаю, возьми меня в космос, и мы с тобой будем вещать не только на всю Россию.
1: Да, Казак ФМ во Вселенной. Да.
0: С и нас будут слушать не только человеки, а еще и...
1: А еще и они.
0: И они, да.
1: Давай дальше. Что у нас там интересного с тобой в голове есть?
0: Ну, раз интеллектом. Хотел бы
1: давай блеснем интеллектом.
0: Никто не видит, никто не слышит, а ты-то знаешь все. Можно было бы подшучивать над пользователями, подсказывать им неправильные ответы на важные вопросы. Ну, мне кажется, это подстава.
1: Такая, почему знаешь, бы и нет-то?
0: Ну, и что бы тебе сказали?
1: Своими мозгами надо думать, да. А обращаться к искусственному интеллекту. Давайте смс почитаем, что нам пишут наши радиослушатели. Пишет нам, так, Леонид пишет, Геленджик у нас на связи. Доброе утро, Александр, Андрей. Я хотел бы побывать всегда, так, во многих профессиях. Наконец-то это случилось. У меня, оказывается, много разных встроенных функций. Вот так. Куда. Теперь хочу быть один день волшебником. Не спрашивайте, почему. Там много идей, как хороших, так и смешных. Жду, когда сбудется, может, для кого-то уже и был я волшебником, кто-то исполнил чьи-то желания. Разве не волшебство отсылать приветы всем своим друзьям в разные точки России, не выходя из дома? Спасибо вам за это. Вот, понимаешь,
0: да, мне кажется, что каждый мужчина может стать волшебником. И тут даже не надо заглядывать и быть в будущем. Ведь это так классно исполнять желания своих любимых.
1: Мы тоже можем исполнить с тобой одно желание, потому что впереди рубрика, и рубрика у нас послесловица. У каждого из вас есть возможность стать звездой нашего эфира, почувствовать миг славы, популярности. Звоните, поиграем, и приз от радиостанции, он будет ваш. Номер 928-401-2020. Будем рады услышать. Да? А с вами Александра Вольская и Андрей Зитер. Прямой эфир радио Казак ФМ.
2: Алло, село!
3: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: Одного только джингла нашего утреннего шоу «Алло, село». Ноги идут в пляс. Вот Александра мне говорит, ох, я бы сейчас в присядку, да колени болят. Где-то танцанула как следует.
1: А я только хотела сказать, что Андрей-то наш уже вот сидит и подтанцовывает, зарядочку такую делает.
0: Это на нервной почве. Друзья, ну мы ждем звонок от нашего радиослушателя поиграть в игру «Послесловица». Очень все просто. Мы начинаем пословицу. А ваша задача с юмором ее закончить. Но если уж... не можете с юмором, то можно и прям вот как она в идеале она звучит. Так что звоните нам на номер 928-401-2020. Готовы с вами поиграть. Сейчас смс почитаем.
1: Да, и, кстати, я что заметила, что много наших радиослушателей хотят быть жирненькими домашними котами.
0: Ну, ты напугала меня просто, я не успел дослушать.
1: Именно ты про жирненьких, ты что имеешь? Ну, каждому свое.
0: Лето же на дворе, ты что?
1: И многие пишут, что это классно, ничего не делаешь, дурака... как говорится, валяешь.
0: Дурака-кота валяешь.
1: Дурака-котания.
0: Кстати, интересно.
1: Да, почему бы и нет?
0: Да, а вот Светлана что пишет? Пишет нам она. Интересная тема. Лично я всегда мечтала красиво рисовать, но, увы, не умею, так что я на один день хотела бы побыть знаменитой, талантливой художницей и, возможно, организовать выставку своих работ, но скорее хотела бы посвятить этот день, наверное, не столько славе от своего таланта, а именно написанию картины. То есть, хотела бы получать возможность передавать заинтересовавшие меня эпизоды жизни на холст, так, чтобы это получилось красиво. Я хочу быть ясновидящим.
1: Чтобы заранее...
0: Чтобы текст, смс, который присылают нам,
1: ты же хотел быть умным интеллектом. Вот тебе, пожалуйста, сканируй сразу и выдай.
0: Умным это не знаешь, что зрячим.
1: Но мне кажется, я хочу Светлане передать, что вполне не надо думать и хотеть, а, пожалуйста, берите и рисуйте. Почему бы нет.
0: Так, дальше идем.
1: Да, смс. Хотела бы говорить всем людям правду в лицо.
0: Вот это вообще, да?
1: Да, а не льстить и не договаривать. И чтобы мне... А причем, чтобы ей за это ничего не было.
0: И страховку. Обязательно надо оформить.
1: Я бы тоже хотела бы всем говорить правду и вообще не бояться
0: ничего. Кто тебе мешает? Я рядом, можешь на мне тренироваться. Елена нам пишет. Хотел побыть ребенком маленьким и беззаботным. Вот. И Николай подключается к нам. Саш, почитай.
1: Я бы один день поработал, почтальоном, приносил бы людям письма только с радостным содержанием, хорошими новостями и телеграммы с поздравлениями.
0: Слушай, ну как классно, да? Вот мне нравится. Николай, я бы тоже бы в одном почтовом отделении с вами поработал, тоже бы приносил бы письма, телеграммы приносил, но мы с тобой, Александр,
1: адрес бы не переписывал?
0: Нет, а мы бы с тобой тоже сейчас как практически почтальоны, потому что у нас впереди рубрика «Ленивые варенчики», где мы, Саша, передаем ваши приветы и поздравления. Пишите нам на номер.
1: Да, пишите нам в Максе +7 928 401 2020. И, конечно, все ваши приветики и поздравления обязательно

0: Ленивые Лоренечки.
1: Финалем второй час утреннего шоу «Алло, село», рубрика «Ленивые варенички», которую мы предлагали вам прислать приветы, поздравления, признания в любви. Кстати, мы как мы... О, у нас, смотри, с тобой такое большое сообщение есть. А я прям так удивился, как нам никто в жизни никогда не писал.
2: Елена нам написала...
1: Такое большое нет.
2: Большое, огромное сообщение. Давайте мы читаем. Да, привет, Казак ФМ из станицы Брюховецкой. И хотят поздравить Ольгу Радачину с днем рождения. Дорогая наша мама Олечка, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Мы хотим сказать, как сильно любим, ценим и дорожим вами. И говорят, что вы удивительная женщина, добрая, душевная, веселая, позитивная, настоящая красавица и модница. Рядом с вами всегда тепло, уютно и радостно.
1: Желаем крепкого здоровья, продолжает Елена. Семейного благополучия, мира, любви, достатка. И пусть жизнь радует добрыми событиями, а сердце всегда будет согрето любовью и заботой близких людей.
2: Конечно же, желаю долгих и счастливых лет жизни, душевного тепла, радости и всего самого хорошего. С любовью и с пожеланиями от сына Богдана, невестки Лены, мамы Людмилы, брата Сергея и сватов Земцов.
1: Смотри, какая большая родственная команда написала, подписалась под этим пожеланием.
2: Зимовцев. Я так правильно, если прочитала. А то вдруг не поймут, кто и что. Да, потрясающее сообщение, конечно же.
1: Никита к нам присоединяется. Привет, Казак ФМ. Хочу передать своей жене Лучане
2: чудесного
1: дня и всем здоровья и благополучия. Никита, мы присоединяемся, чтобы день был, конечно, замечательно, прекрасно. Научитесь замечать в этом дне что-то маленькое, но приятное. Вот все же говорят, из маленьких событий состоит большая радость.
2: Ну да, совершенно
1: верно. Поэтому если мы начнем замечать какие-то мелочи, вот к нам заходит редактор программный, да, и улыбается. А у нас настроение навеселе.
2: Я же вспомнила, Андрей, это же последний у нас, как говорится, варенички в этом эфире.
1: В этом часе.
2: Друзья, а я же хочу поздравить свою доченьку.
1: Проснулась, Александра.
2: Да, мать проснулась.
1: Да.
2: А я хочу свою доченьку поздравить с днем рождения. Она мне такая взросленькая, но все равно для меня она всегда маленькая девочка. Желаю ей радости, солнца и любви, конечно же.
1: Саш, так мы и тебя поздравляем тоже.
2: Да, спасибо.
1: С рождением дочери. Тоже будет всегда лучезарной, прекрасной, радовательной наших радиослушателей своим хорошим настроением. Друзья, отправляемся дальше, послушаем музыку и новости от Юлии Сороки. Уже встретимся в третьем часе.
3: Алло, село!
4: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие сроки для туроператоров продлили, где стартовал купальный сезон и кто представил свои картины на фестивале «Современная акварель» в Алуште. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Российским туроператорам выездного туризма продлили срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности. Такое распоряжение подписали в правительстве России. Согласно документу, крайний срок перенесли с 15 июня на 15 февраля следующего года. Сэкономленные деньги компании смогут направить на возврат средств туристам, чьи поездки сорвались из-за угроз безопасности. Купальный сезон официально стартовал в Севастополе. Для отдыха местных жителей и гостей подготовили 24 пляжа. Все территории оснастили средствами первой помощи и системами оповещения. Водолазы полностью обследовали дно, а специалисты изучили в лабораториях пробы морской воды, которая у берегов Севастополя уже прогрелась до 20 градусов. Для удобства отдыхающих на лето увеличили количество автобусных рейсов к побережью, а на самих пляжах ежедневно будут дежурить матросы-спасатели. Фестиваль «Современная акварель» откроется в музее-усадьбе архитектора Алексея Бекетова в Алуште. Масштабное культурное событие запланировано на 18 июня. Гости и жители полуострова смогут ознакомиться с картинами мастеров из всех регионов России, а также из 6 зарубежных стран, включая Германию, Таиланд и Турцию. В рамках биеннале ведущие художники проведут для всех желающих бесплатные творческие мастер-классы. Сама выставка будет работать до 30 августа, а приобрести билеты на нее можно в том числе и по пушкинской карте. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится теплая погода. Местами ожидаются дожди в Симферополе и в Патории, Керчи 22 градуса. Захватите зонтики. В Феодосии, Бочесарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе прохладнее всего, 19, выше нуля ожидается дождь. Привет отправляем в село Чистенькое Симферопольского района. У вас 22, тепла, облачно и пригодятся зонтики. Дому вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Друзья, продолжаем наш эфир и встречаем гостей. Гости интересные, гости творческие. Сегодня в утреннем шоу «Алло, село». Александра, расскажи.
1: Александр Сергеев и Карина Редькина. Это актеры театра «Защитника Отечества» у нас сегодня в гостях.
0: Я уже успел сказать такую интригу, да, как бы, что ребята пришли к нам не с пустыми руками. Ребята пришли к нам с чем? Ну-ка, рассказывайте
2: скорее. Да, у нас есть подарок для одного из ваших зрителей, который...
0: Слушателей.
2: Прошу прощения, промдеформация. Промдеформация.
0: Все хорошо.
2: Да, мы принесли билет на наш спектакль, на премьеру «Женитьба».
0: Да. Отлично, который пройдет.
2: Пройдет 4 и 5 июля.
0: Так что, друзья, чтобы получить один билет, пригласительный билет на две персоны, вам нужно написать вопрос под видеотрансляцией во ВКонтакте Радио Казак ФМ, широкораздольная, либо в мессенджеры Макс на номер 928-401-2020. В конце беседы ребята выберут самый интересный вопрос и, соответственно, определим победителя и отдадим билет. Вернемся к театру, вернемся к творчеству. Театр «Защитника Отечества». Год юбилейный, 10 лет празднуют. С чем мы поздравляем всю труппу театра.
2: Спасибо.
0: И, ребят,
2: спасибо,
0: и вас в том числе поздравляем.
1: Да, мне кажется, знаешь, как ребеночек такой, да, 10 лет. Как поживает театр? Вот в свои 10 лет.
2: Растет, развивается. Все у него хорошо.
1: Все хорошо.
0: Саш, ну вы-то в театре вообще с самого начала.
2: Да, с первых дней.
0: Да, вот как театр создавался, как он созидал, как труппа подбиралась? Буквально вот у нас прям 2 минуты есть, чтобы рассказать эту историю.
2: Я могу сравнить только вот, как мой ребенок. Растет, развивается. Сначала там научился головку держать, потом первый шаг сделал, и каждому событию ты радуешься очень искренне, что наш театр развивается, растет, и труппа пополняется, и репертуар наш множится кратно каждый год.
0: А вот первый спектакль, помните, соответственно, да, какой был первый спектакль, вот как премьерный спектакль для театра, когда он открылся?
2: Первый спектакль у нас был экспериментальный спектакль «Комикс. Ночные ведьмы».
0: Угу. Вот. И он идет до сих пор.
2: И он идет до сих пор, да. И мы отметили наш день рождения как раз-таки этим спектаклем.
0: Ребят, вот если коротко сказать, а в чем феномен спектакля? 10 лет, и зритель приходит на него, да, и полный зал. Но
1: до сих пор популярный, да, получается?
0: Популярность феномен? Да, спектакля, да.
2: Ну, скорее всего, в том, что это комикс, который... Ага. Мы постарались приблизить спектакль к молодежи, чтобы... Им было интересно наблюдать за происходящим. Mm-hmm. И мы все время думали, как бы искали это решение, что лучше. И мы все любим в детстве смотреть картинки,
1: да,
2: в книгах.
1: Мультики, комиксы,
2: в книгах, да.
1: Все.
2: Я вот любил разглядывать. И поэтому мы решили прийти к такому жанру, mm-hmm, комиксу. И вот он получил такой отклик. Детям нравится, они ходят, смотрят.
0: Вот, кстати, а за это время поменялся зритель как-то вот восприятие спектаклей?
1: Может быть, вырос, скажем так.
2: Ну да, поколение-то проходит, уже сколько прошло.
0: Но молодежь проявляет интерес все равно к спектаклю, несмотря на то, что за 10 лет спектакля время-то меняется все равно.
2: У нас был один забавный случай в «Станице спокойно», мы проезжали.
0: А вот, кстати, об этом, да, мы с вами поговорим после видеотрансляции, да, еще можем пообщаться, да? О, оказывается, мы еще можем пообщаться, прекрасно. Мне это нравится, да, извиняюсь. Тогда давайте продолжим, рассказывайте, что интересно.
2: Да, мы приезжали в «Станицу спокойно» и привозили как раз туда спектакль «Ночные ведьмы». И один мальчик пришел на спектакль, ему как бы родители купили билет и дали денежку на булочку или там, да, на конфету, на что-то. И он посмотрел спектакль, и эти деньги он потратил на еще один билет, чтобы еще раз прийти посмотреть этот спектакль.
0: Как
2: мы
0: здорово.
2: Просто 2 раза подряд показывали его там. И родители потеряли, пришли, где наш сын? А он смотрит 2 раз. Тот же самый спектакль.
0: Задержался. Творческий.
2: Да.
0: А вы его в труппу театра не взяли?
2: Да. Нет. Но мы ждем. Может быть, молодой человек подрастет, отучится и придет к нам уже профессиональным артистом.
0: Ну, здорово, что поколение... Вообще, репертуар театра, ну, вот если по названиям только судить, как бы, да, так вот для обывателя просто, да, он достаточно такой серьезный, да, потому что, ну, как бы, а приходит-то молодежная у вас аудитория смотрит, да, как вот происходит адаптация материала серьезного для молодежи, чтобы это было им интересно, мы поговорим в следующем выходе, да, сейчас уйдем на видеотрансляцию, друзья, задавайте вопросы, пишите нам во ВКонтакте, Радио Казак ФМ, широкая раздольная. под видеотрансляцией. Оставляйте вопросы, ведь у нас подарок от ребята. Один пригласительный билет на двоих на спектакль. И, друзья, пишите в мессенджер Макс 928-401-2020. Выберем лучший вопрос, самый интересный, и билет будет ваш.
3: Братцы, 103.9 FM.

0: 12 июня Театр защитника Отечества отметил свое десятилетие. За эти годы, конечно, он стал важной частью культурной жизни Кубани, сохраняя память о героических страницах истории нашей страны. И сегодня у нас в гостях это Александр...
1: Актеры театра
0: Александр Сергеев и Карина Редькина. Доброе утро.
2: Доброе утро, ребята. Но мы уже успели сказать нашим зрителям, что вы пришли к нам не с пустыми руками,
1: конечно,
2: а в честь юбилея празднования театрального сезона, он 10-й будет театральный сезон, вы принесли с собой один билет на две персоны на спектакль «Женитьба» по Гоголю.
1: Да.
2: И вот, ну, хочется о спектакле поговорить, да. А что ждет зрителя на этом спектакле?
1: И я думаю, что зрителям будет интересно посмотреть и на каждого персонажа, в котором зритель может увидеть самого себя.
2: Ага.
3: Да, и вообще, ну, тема, несмотря на то, что это как бы, ну, комедия, да,
1: довольно серьезная.
3: Да, тема будет подниматься довольно серьезная, что идеальных людей, как бы, ну, не существует.
2: Но женитьба — это очень серьезное дело.
3: Да, и это тоже, конечно.
2: Ну, вот мы уже услышали, что спектакли у вас в театре, которые идут, они, ну, в какой-то степени экспериментальные, где-то что-то новое внедряют сюда. А вот спектакль «Женитьба», он прям классический вариант такой идет, или то тоже он такой, ну, я бы сказал, такое, что-то новое там есть в этом спектакле, что удивит краснодарского зрителя. Может, придут изысканные там посетители вашего театра, допустим.
1: Вот художник сделал оформление в таком...
2: Сценография более... интересная,
1: сценография,
2: да?
1: Сценография и ага. Наши костюмы,
2: так.
1: Они выполнены в таком современном варианте, с некоторой долей... клоунады, что-то есть в этом.
3: Ну да, у нас у всех такие, как стиль, комбинезончики. Вообще это как, ну, 90-е больше комбинезоны. Вот, у всех будут такие штанишки широкие.
2: А вот еще такой вопрос. А на какого зрителя, по возрасту, скажем, рассчитан спектакль? Это там плюс, 10+, 16+.
1: 16+.
0: Да, важная, да, информация,
2: конечно,
0: что 16+.
2: Обязательно.
0: И у нас прилетело сообщение по привычке. Вопрос. Да,
2: давайте,
0: написала,
2: да,
0: Алла Новикова. И спрашивает она: уважаемый ведущий, вот мой вопрос к вашим гостям. Назовите роль, в которой вы выглядели настолько убедительно, что потом долго доказывали, что в жизни вы не такой. С уважением, Алла из Краснодара.
2: Хороший вопрос. Спасибо. Да, и ребята развеселили. Делитесь.
1: Просто был такой случай у меня в жизни.
3: Давай, рассказывай.
2: Рассказывайте,
1: Александр. Я играл принца Уэльского в спектакле «Кин IV». И потом одна зрительница, молодая девушка, думала, что вот я...
0: И такой в жизни, да?
1: Да, и я такой в жизни. Она очень настойчиво, да, хотела со мной познакомиться, пообщаться. Я говорю, а главное, что в самом спектакле «Кин IV» рассказывает, что мы не такие, какие на сцене. Это вы видите... принцев, королей, которыми мы не являемся. Мы артисты. Мы лишь на время одеваем эту маску. В жизни мы совершенно другие.
0: А если, например, нужно перевоплотиться, скажете, что да, да, я такой, вот, а наоборот, нет, нет. Ну, видимо, знаете, какая ситуация, такое ей и есть.
1: Но, видите, мы стараемся быть честными.
2: И это правильно. А теперь давай так, по честности скажите, пожалуйста, вот какой спектакль в репертуаре театра вот ваш самый любимый?
1: Самый любимый?
2: Да. Вот который прям хочется играть. И когда
1: все любимые.
2: Все. Так.
1: Это любимый.
2: Карин, как у вас?
1: Это любимый вопрос
0: всех.
2: На профпригодность, да? Карина, рассказывайте, какой у вас спектакль.
3: На самом деле, ну, как бы тяжело определить именно вот какой-то конкретный. Есть вот какой-то там серьезный, там, да, где тебе нужно, ну, проживать там какие-то эмоции, ну, плакать. Вот это как у нас по Шварцу «Тень» спектакль. Вот. Какие-то есть игровые, где ты также и детские, и взрослые, где ты можешь чуть-чуть, ну, как бы...
1: Бумажные истории.
3: Подурачиться,
1: замечательный,
3: да.
1: Замечательный спектакль, мне очень нравится.
3: Посмеяться, поэтому...
0: А бывают такие спектакли, которые ты не хочешь играть, ну, например.
2: Ну, надо.
0: А надо.
2: Ну, сейчас тебе Александр ответит тот же так же, как ответил мне.
1: Опять же, это все зависит от внутреннего самочувствия.
3: Да.
1: Но ты обязан себя как профессионал настроить на правильный лад и выйти и отработать на все 100%.
2: Подожди, доказательство тому, что сейчас вот Александр говорит, да, вот к своему юбилейному 10-му сезону театр получил, я считаю, что это подарок, да. Театр «Защитника» стал обладателем двух наград 5-го Всероссийского многожанрового театрального фестиваля в Нижнем Новгороде, и по итогам фестиваля спектакль «Тартюф», да, у вас взял диплом победителя в номинации «За поиск актуальных комедийных решений на основе классического текста».
1: Именно. И еще награду зрительских симпатий.
2: Да, да, да. Вот это как раз подтверждение того, что на сцене действительно хорошие профессиональные актеры, которые дарят радость зрителю, который приходит на спектакль.
0: Да, хочешь, не хочешь, а играть, как говорится, нужно, да, перевоплощаться, нравится, не нравится.
1: Конечно.
2: Ну, еще о репертуаре хочется еще поговорить, когда что классическое идет, что-то, может быть, новое готовится к постановке, ну, кроме того, что мы про Гоголя «Женитьбу» сказали.
0: Да, чем
2: того,
0: что будет баловать
1: в ближайшее
0: будете?
1: Время.
2: Да, чем порадует театр
1: у нас
2: еще?
1: Будет из классики, если брать, то это «Масленица».
3: Ну, в смысле... это
1: Островского.
3: Ну, это в ближайшее время, в смысле спектакль.
2: Ну, конечно.
3: Да.
1: В ближайшее время.
3: Да.
1: А так мы сейчас полным ходом занимаемся подготовкой к премьере.
2: Угу.
1: К «Женитьбе».
2: Угу. На который получит за лучший вопрос наш один из слушателей.
1: Так,
2: один, да, один пригласительный билет на две персоны. Ребят,
1: с репертуаром вы можете ознакомиться на сайте нашего театра, театра «Защитника».
2: Что еще интересного приготовил театр к своему юбилею? Вот помимо спектаклей, я знаю, что у вас в фойе очень интересные там моменты происходят. Есть интересные такие вот локации. Исторические моменты там есть у вас. Тоже театр приготовил, что зритель посмотреть.
3: Да, у нас вот 12 июня у нас была интермедия перед спектаклем «Ночные ведьмы».
2: Так.
3: У нас стоит у нас фотозона, вот, и мы в этой фотозоне существовали, пели песни, читали стихотворения, в общем, проживали.
2: То есть зритель, который пришел на спектакль, он с вами настолько вот так тактировать, вот слово, смотрите, что... Я попробую еще раз это
0: сказать. Давай, мы тебе попробуем.
2: С разбегу. Зашел, да, контактировать, я умею говорить.
1: Да.
2: То есть это вот туда увидеть вас вблизи, то есть они через свет, софит, как бы, ну здорово.
3: Да.
2: Представляешь, погружение какое-то, ты приходишь на спектакль и уже с фойе-то уже там.
1: Да, у нас была вот «Ночь искусств» и «Ночь театров».
3: Да, да, да.
1: К нам приходили зрители, и мы с ними общались, вот как мы сейчас с вами.
0: Да. Просто вопрос-ответ, скажем так, да?
1: Да, да.
0: Много вопросов было.
1: Очень много, мы прям очень долго
0: общались. Я хочу сказать, что мы и от наших радиослушателей, конечно же, ждем вопросы самые интересные, самые такие, чтобы понравились, подарите билет на две персоны, пишите нам, +7 928 401 2020.
2: Да, но у нас еще есть две минуты, мы можем пообщаться с ребятами, задать им пару вопросов. Вот я бы хотел такой, знаете, уже перейти в личное, скажу, да, вот если не было актерства, кем бы вот вы были, какую профессию бы выбрали? Мы сегодня, просто у нас тема эфира была, кем бы вы хотели побыть один день?
3: Ну, вообще, мне кажется, если бы все-таки меня жизнь не связалась с театральным искусством, я бы пошла на филологический, была бы учителем русского литературы. Вот.
0: Отлично.
2: Тем не менее, всем делилась бы знаниями. Так,
3: да.
2: Саш, как у вас,
3: да.
2: Александр?
1: Я не знаю, честно.
2: Мы уже узнали, где ты успел.
1: Я попробовал, да, себя и на стройке,
2: и в торговле был.
1: И в детстве ракетостроением занимался, и
2: прекрасно. Но выбрали для себя все-таки театр. И давайте все-таки мы сейчас уже к финалу идем. Выберем вопрос. У нас есть вопрос от Аллы, которая спросила у вас.
0: Да,
2: назовите роль, в которой вы выглядели настолько убедительно.
0: И доказывали, что в жизни ты не такой.
1: Ну, давайте первому человеку-то и подарим.
2: И ей билеты отдадим.
1: Конечно.
0: Да, конечно.
2: Алла, мы...
1: Самому активному, самому быстрому.
2: Алла, мы поздравляем вас. Вы становитесь обладателем одного пригласительного билета на две персоны. Спектакль «Женитьба» по Николаю Васильевичу Гоголю. Ну, надеемся, что вы нам обратную связь дадите и напишите нам в мессенджере «Макс», что интересного вы увидели и как спектакль на вас впечатление произвел. Вот.
1: И нам тоже. Мы будем тоже рады.
2: Ну что, друзья, мы подходим к финалу. Говорим вам, ребят, огромное спасибо. Еще раз поздравляем Театр Защитника Отечества с 10-м юбилейным сезоном. Пожелаем труппе театра творческого вдохновения и режиссеру театра, и те, кто занимается костюмами, сценографией. Ребят, творческих успехов и радовать зрителей.
1: Огромное вам спасибо.
3: Спасибо большое.
1: И ждем вас у нас в Театре Защитника Отечества.
2: Спасибо. Воспользуемся приглашением. А мы отправляемся дальше, друзья, в день грядущий. Это вторник был. А вот среду будем встречать вновь все вместе с 7 до 10 утра в утреннем шоу «Алло, село».
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
7: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как теперь будут информировать крымчан в случае опасности, где начали капитальный ремонт курортной трассы. И какой мировой рекорд установили богатыри в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму для экстренного оповещения населения начнут использовать систему СМС-рассылок. Такое решение приняла глава республики Сергей Аксенов. Помимо мобильных сообщений, важные уведомления будут оперативно размещаться на официальных ресурсах МЧС России. Отмечается, что такой способ информирования выбран сознательно, чтобы оперативно держать людей в курсе событий и при этом не оказывать лишнего психологического давления на жителей и гостей полуострова. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Солнечная долина Прибрежная» начали в Судаке. Трасса имеет ключевое значение для региона, так как обеспечивает транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов и популярных объектов туристической инфраструктуры. В ходе работы дорожники полностью обновят покрытие, укрепят основания трассы, обустроят обочины. На время ремонта на участке ввели ограничение движения, поэтому водители просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки. Новый рекорд России и мира установили атлеты на силовом фестивале «Евразийские игры» в Севастополе. Масштабные соревнования прошли на территории парка «Патриоты» и собрали самых именитых спортсменов. В парном силовом троеборье лучший результат показали Давид Шамей из Белгорода и москвич Дмитрий Лагунов. Вдвоем они подняли в упражнениях суммарный вес в 1615 килограммов. Это достижение официально зафиксировали эксперты международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится теплая погода. Местами ожидаются дожди. В Симферополе и в Патории, Керчи 22 градуса. Пригодятся зонтики. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе 19 выше нуля. Ожидается дождь. Привет отправляем в село Богатырь Бахчисарайского района. У вас 20 градусов тепла, облачно и не забудьте зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
0: Zack FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наш

0: И соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Знаете, вот раньше мы гуляли во дворе, а сейчас все гуляют в интернете.
1: Да, Петрович, это еще цветочки. Раньше как наказывали? Ставили в угол, а сейчас не дают зайти в гугл.
0: О, изверги, что творят?
2: Два соседа, два соседа, два соседа на газете.

0: прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки.
2: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как теперь будут информировать крымчан в случае опасности, где начали капитальный ремонт курортной трассы, и какой мировой рекорд установили богатыри в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму для экстренного оповещения населения начнут использовать систему СМС-рассылок. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов. Помимо мобильных сообщений, важные уведомления будут оперативно размещаться на официальных ресурсах МЧС России. Отмечается, что такой способ информирования выбран сознательно, чтобы оперативно держать людей в курсе событий и при этом не оказывать лишнего психологического давления на жителей и гостей полуострова. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Солнечная долина» Прибрежная начали в Судаке. Трасса имеет ключевое значение для региона, так как обеспечивает транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов и популярных объектов туристической инфраструктуры. В ходе работ дорожники полностью обновят покрытие, укрепят основания трассы, обустроят обочины. На время ремонта на участке ввели ограничение движения, поэтому водители просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки. Новый рекорд России и мира установили атлеты на силовом фестивале «Евразийские игры» в Севастополе. Масштабные соревнования прошли на территории парка «Патриоты» и собрали самых именитых спортсменов. В парном силовом троеборье лучший результат показали Давид Шамей из Белгорода и москвич Дмитрий Лагунов. Вдвоем они подняли в упражнениях суммарный вес в 1615 килограммов. Это достижение официально зафиксировали эксперты международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится теплая погода. Местами ожидаются дожди. В Симферополе и Евпатории, Керчи 22 градусам. Пригодятся зонтики. В Феодосии, Бучесарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе 19 выше нуля. Ожидается дождь. Привет отправляем в село Богатырь Бахчисарайского района. У вас 20 градусов тепла, облачно и не забудьте зонтики. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут сцепиться языками на лестничной площадке, а потом сыграть свадьбу. Это наши соседи не боятся ничего в жизни

0: Петрович, а ты на выходные занят?
1: Давай ближе к сути, Русланчик. Последний раз, когда ты мне этот вопрос задал, мы с тобой поехали тебе бассейн на участке копать. Что надо?

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.
2: Хорошо-то как. Как?

0: не возвращается.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, ну вот я все думаю. Откуда у меня столько мыслей?
4: Они рождаются в твоей голове, а точнее в мозге.
1: А как он их рождает?
4: О, Нина, наш мозг – очень сложная структура. В нем есть множество областей, и каждая отвечает за определенные функции нашего организма. Некоторые из них называются сенсорными. Туда поступает информация о том, что мы ощущаем. Скажем, когда ты к чему-то прикоснулась ладошкой. Другие области – моторные, они управляют нашими движениями. Третьи – когнитивные. Именно благодаря им мы можем мыслить. Четвертые отвечают за наши эмоции. И так далее.
1: И все они думают мысли?
4: Нет, дочь. Помогает думать когнитивная область. Все остальные выполняют свою работу так, что ты ее практически не замечаешь.
1: А кто меня научил думать?
4: Ты сама научилась. Когда человек рождается, его мозг сразу начинает учиться. По-научному это называется устанавливать нейронные связи. Чем больше наш мозг работает, тем для него лучше. Ему нужна постоянная тренировка. А еще чем мозг младше, тем он более гибкий и восприимчивый. Поэтому в школах учат детей, а не взрослых дяденек и тетенек. Дети гораздо быстрее взрослых привыкают к новым ситуациям. Например, учат языки.
1: Пап, а если я выучу какой-нибудь другой язык? У меня что, второй мозг вырастет?
3: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Катька, скажи, пожалуйста, вот у тебя муж, он часто пьет?
2: Нет, что ты.
1: Он пьет только по двум поводам. Либо если сегодня праздник, либо когда он в баню с мужиками идет.
2: А, понятно.
3: Тут муж заходит, говорит: так, какой сегодня праздник?
1: Жена говорит: да никакой.
3: Тогда я в баню.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как теперь будут информировать крымчан в случае опасности, где начали капитальный ремонт курортной трассы, и какой мировой рекорд установили богатыри в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму для экстренного оповещения населения начнут использовать систему СМС-рассылок. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов. Помимо мобильных сообщений, важные уведомления будут оперативно размещаться на официальных ресурсах МЧС России. Отмечается, что такой способ информирования выбран сознательно, чтобы оперативно держать людей в курсе событий и при этом не оказывать лишнего психологического давления на жителей и гостей полуострова. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Солнечная долина Прибрежная» начали в Судаке. Трасса имеет ключевое значение для региона, так как обеспечивает транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов и популярных объектов туристической инфраструктуры. В ходе работы дорожники полностью обновят покрытие, укрепят основания трассы, обустроят обочины. На время ремонта на участке ввели ограничение движения, поэтому водители просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки. Новый рекорд России и мира установили атлеты на силовом фестивале «Евразийские игры» в Севастополе. Масштабные соревнования прошли на территории парка «Патриоты» и собрали самых именитых спортсменов. В парном силовом троеборье лучший результат показали Давид Шамей из Белгорода и москвич Дмитрий Лагунов. Вдвоем они подняли в упражнениях суммарный вес в 1615 килограммов. Это достижение официально зафиксировали эксперты международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сохранится теплая погода. Местами ожидаются дожди. В Симферополе и в Патории, Керчи 22 градуса. Пригодятся зонтики. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе 19 выше нуля. Ожидается дождь. Привет отправляем в село Богатырь Бахчисарайского района. У вас 20 градусов тепла, облачно и не забудьте зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Эх, брат!

0: Самая лучшая музыка, самая лучшая песня звучат в эфире радиостанции «Казак ФМ», а в течение этого часа они звучат еще и по вашим заявкам. Программа «Вареночки» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Здравствуйте, друзья, доброго дня, хорошего настроения с нами. И, конечно же, поздравляйте, передавайте приветы тем, кто сегодня отмечает свой личный праздник. Делайте это при помощи нашей программы по заявкам. Можно дозвониться в прямой эфир с этой минуты по телефону 8-928-401-20-20, либо отправить свое сообщение на эти же цифры, потому что к ним подключен Макс, очень удобно, оперативно. Пишите, не забывайте подписываться и указывать, кого и чем поздравляете и приветствуете. Первый звонок уже раздался из Новощербиновской. Татьяна, здравствуйте вам, добрый день.
1: Здравствуйте. Слушай. Я сегодня хочу поздравить сестру Таран Наталью Васильевну. Ей сегодня 65. Хочу сегодня пожелать, чтоб хотелось жить и мечтать, чтобы сердце от радости лишь забирало, чтобы в жизни все бы хватило тебе. Пускай будет дурно, здоровье в порядке, дела все в пучках, финансы в достатке, а сердце огонь. Это все для тебя. Тебе здоровья больше. Чтоб всю семье хорошо было. Поздравляю тебя, сестра Татьяна, и ее семьи. А их очень много. И крестники, и кумовья, все. Причислять очень долго.
0: Хорошо, когда такая большая семья. Песня «Сестра-сестренка» Марина Александрова появится по вашей просьбе, дорогая Наталья Васильевна. Принимайте привет в том числе и от коллектива нашей радиостанции. Пусть на вашем жизненном пути сопровождает и здоровье, и удачи в делах, и достаток, и семейное благополучие. Всего вам самого доброго. С юбилеем!

идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: А мы продолжаем. Это дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020. Это телефон прямого эфира. К этим же цифрам подключен наш МАКС для ваших сообщений. И, конечно же, не забываем про нашу электронную почту. Она очень легкая. Вареник@казак.фм. Также при помощи нашего официального сайта можно отправить свой привет или поздравление в программу по заявкам и поприветствовать тех, кто сегодня именинник или именинница. Вот к вашим сообщениям с удовольствием и перехожу. Привет, Казак ФМ, Станица Брюховецкая. Хотим поздравить Ольгу Радачину с днем рождения. Дорогая наша мама Олечка, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Хотим сказать, как сильно любим, ценим и дорожим вами. Вы удивительная женщина, добрая, душевная, веселая, позитивная и настоящая красавица и модница. Рядом с вами всегда тепло, уютно и радостно. Пусть каждый новый день дарит вам счастье, улыбки и приятные моменты. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, любви, достатка. Пусть жизнь радует добрыми событиями, а сердце всегда будет согрето любовью и заботой близких людей. Спасибо за вашу доброту, заботу и большое сердце. Оставайтесь такой же красивой, жизнерадостной, обаятельной женщиной, сохраняющей молодость души и любовь к жизни. Долгих счастливых лет, душевного тепла, радости и Божьего благословения. С пожеланиями добрыми, теплыми и с любовью от сына Богдана, невестки Лены, мамы Людмилы, брата Сергея и сватов Зимовцов. Дорогая Ольга, принимайте поздравления и от нашей команды радиостанции «Казак ФМ». Всего вам самого доброго и хорошего желаем. Сообщений очень много, но давайте еще, наверное, почитаем. Здравствуй, Казак ФМ, Варенечки. Сегодня свой день рождения отмечает наш любимый муж, папа, сын Титенко Николай Николаевич из Краснодара. Дорогой именинник, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. В этот день особенный, он напоминает нам о том, как много ты значишь для нашей семьи. Ты всегда был опорой и поддержкой. Мы гордимся тем, какой ты человек. Добрый, сильный и надежный. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем, приятными сюрпризами. Пусть все твои мечты сбываются, а рядом всегда будут близкие и любимые люди. С любовью и теплом, жена Юля, сынок Ярослав, родители и все родные подписались под сообщением. Мы среднего Челбаса из Краснодара вас поздравляют, и мы тоже присоединяемся. Николай Николаевич, приветствуем. Всех благ вам, добрейшего здоровья.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Из Кавказского района, поселок Мирской, у нас на связи. Антонина Степановна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день. Я хочу поздравить свою внучку из поселка Мирского, Людмилу Андреевну, с юбилейным днем рождения. Люда, я поздравляю тебя, дорогая, с днем твоего рождения. Желаю мира, добра, любви, счастья, быть счастливой, красивой, веселой. Пусть всегда и везде горит зеленый свет. Пусть будут друзья только верными. Пусть в твоем доме горит очаг любви. Алексей, вам спасибо. Добра вам, мира. Всего хорошего.
1: Спасибо большое, это взаимно. Дорогая Людмила, поздравляем вас также и от коллектива нашей радиостанции. Да, пусть ваша жизнь всегда будет наполнена счастьем, радостью, любовью, гармонией. Оставайтесь всегда неповторимой, очаровательной, любимой и, самое главное, бесконечно счастливой. Артур Руденко в нашем эфире.

0: заявки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020. Наши цифры. К ним же подключен Макс для ваших сообщений. Ну, а звонок у нас из Павловска. Зоя Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Зоя Ивановна. Да, все понимаем, друзья, все понимаем. Перенабирайте, либо пишите ваши сообщения, отправляйте их в режиме онлайн на наш Макс. Еще раз на всякий случай напомню, 8-928-401-2020. И все будет зачитано обязательно в рамках прямого эфира. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Давайте знакомиться, как вас зовут?
2: Меня зовут Петровна, я из города Белореченска, мне 86 лет.
1: Рассказывайте.
2: Привет.
1: Да, ну, к сожалению, вот о чем я, собственно, минуту назад и сказал. Да. Давайте тогда ваше сообщение почитаем. Если есть такая возможность, друзья, пожалуйста, лучше напишите, кого хотели, с чем поздравить, поприветствовать. Я все зачитаю, сообщение работает стабильно, поэтому пишите, не стесняйтесь. Ну, давайте попробуем еще раз звонок принять. Алло, здрасте. Алло. Нет, ладно, поехали. Все, тогда к сообщениям. Чуть-чуть, если все наладится у вас со связью, обязательно будем дальше по звонкам работать. Здравствуйте, Варенечки. Пишет вам из Армавира Коваленко, Оксана Викторовна, Анастасия Романовна и Татьяна Георгиевна. 12 июня у нашей кумы был день рождения. Очень хочется сегодня через вашу передачу поздравить с днем рождения Ремину Наталью Игоревну из Армавира и пожелать всегда быть уверенной в себе, двигаться вперед, не изменяя своим мечтам. Пусть жизнь будет наполнена счастьем, радостью, любовью, гармонией, везением, достатком. Будь всегда неповторимой, прекрасной, очаровательной, любимой и бесконечно счастливой. Наталья Игоревна, приветствуем вас также и от Казак FM с днем рождения. С наступившим. Сегодня свой 64-й год отмечает Сайно Сергей Алексеевич из города Лабинск. Поздравляем от души. Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия. Главное, мирного неба. Семья Михайловых. И мы тоже, Сергей, вас от души приветствуем, поздравляем. Привет из станицы Натухаевской, особенно напарнику Александру. Саня, не грусти, мы справимся, все будет хорошо. Сергей, я даже не сомневаюсь, что вам с Александром уж точно все по плечу. Здравствуйте, Казак FM. Сегодня наша жена, мама, сестра и тетя Жук Татьяна Анатольевна отмечает свой 47-й день рождения. Хотим пожелать ей всего самого наилучшего, здоровья, счастья. Поздравляют муж Николай, сынок Леонид, сестра Марина, брат Сергей и все родные. Еще раз, друзья, напомню, что помимо Макса у нас есть электронная почта, очень легкая, вареник@казак.фм. Пишите сюда, если вам удобно. И при помощи нашего официального сайта можно отправить свой привет или поздравление с днем рождения. Может, просто вы хотите передать кому-то слова поддержки или пожелания хорошего настроения. Все это на наш сайт казак.фм. На главной странице все есть.

0: Привычки на Казак-ФМ.
1: Ну что, друзья, попробуем еще раз Белореченск пообщаться с Лидией Петровной. Алло, здравствуйте еще раз. Здрасте. Лидия Петровна. Ну нет, к сожалению, вот пока играла песню, наверное, раз 15 Лидия Петровна дозванивалась, но вот связь всегда куда-то убегает. Но знаете чего самое приятное? Ну вот я вижу, что снова звонит телефон, надеюсь, Лидия Петровна. Алло, алло. Алло. Алло. Лидия Петровна хотела поприветствовать всех ребят, которые в данный момент находятся за ленточкой. Песню, Лидия Петровна, ну, за вашу настойчивость, конечно же, я поставлю ее и с удовольствием вместе с вами послушаю. И с большим удовольствием я отправлю привет за ленточку всем, кто в данный момент несет свою службу. Ребят, вам всего самого доброго, ангела-хранителя, скорейшего возвращения. Всем добрый день, слушателям Казак-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения свою маму, которая сейчас отдыхает в Белоруссии, Бурдыкину Людмилу. От всего сердца благодарю тебя за бесконечную поддержку, за теплые слова, которые согревали в непростые моменты, и за мудрые советы. Они не раз помогали мне найти верный путь. Спасибо, что всегда была рядом, верила в меня и поддерживала. Я бесконечно ценю твою любовь и заботу. Будь здорова, счастлива, окружена теми, кто тебя любит так же сильно, как и наша семья. С любовью, Аня и Коля из Орла. Приветствуем. Поздравляем вас, дорогая Людмила. Хорошего вам отдыха, приятных эмоций и большой привет от нашей радиостанции. Валерий Семин, расскажи, мама. Именно эту песню попросила Лидия Петровна для всех, кто в данный момент в зоне спецоперации.

0: вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. Следующий звонок из Новолабинска у нас раздался. Лидия Валентиновна, здравствуйте, добрый день.
3: Добрый день, Алексей. Я хочу поздравить внука Хайлова Александра из станицы Кирпичской с окончанием учебы в Кореновском техникуме. Хорошей работы ему, счастья, успехов в жизни, хороших верных друзей по жизни, благополучия, мира, добра. И встретить ту единственную на всю жизнь. Мы тебя, Саша, любим, все родные, будь счастлив. Хайловы, Хаувы, Горбатовы.
2: И Казак ФМ тоже присоединяется. Всех благ вам, удачи в жизни. И пусть все получается и складывается именно так, как вы запланировали, так как вы видите эту жизнь. Пусть все получается. Азамат Биштов с песней «Цветы» по просьбе Лидии Валентиновны появится в нашем эфире. Добрый день, любимая наша передача. Хочу поздравить свою внученьку любимую, Николашину Анастасию, с отличным окончанием второго класса. И пожелать ей таких же успехов и в дальнейшем. Бабуля Наташа и прабабушка Алла подписались под сообщением. Настенька, приветствуем. Хорошего отдыха.

0: Казак ФМ.
1: Ну, Павловская у нас на связи. Зоя Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
2: Лешенька.
1: Ура, услышали.
2: Любимая моя передача. Хочу сегодня поздравиться. У меня сегодня день рождения. Угу. Я хочу поздравить. Здоровья. Ну и всего доброго.
1: Да, спасибо, спасибо и за выбор этой песни. Знаю, что многим она любима. Дорогая Зоя Ивановна, ну, разрешите мне поздравить вас с днем рождения. Я хочу пожелать, чтобы рядом с вами всегда были близкие и надежные люди, которые всегда готовы и во всем поддержать, помочь. Чтобы каждый день дарил только приятные эмоции. Пусть все плохое останется позади. Наслаждайтесь счастьем, нежностью, вниманием родных и близких. Всех благ вам. Ну, конечно, здоровье, да, его никто не отменял. Оно в любом возрасте бывает актуальным и нужным. Поэтому вам всего покрепче, всего самого хорошего. Сильная женщина. Афина, по вашей просьбе в нашем эфире. Поздравляю.

0: Казак-ФМ.
1: Друзья, ну мне осталось всего лишь пару минут дочитать ваши сообщения. И все, и лично я буду прощаться до завтра. Вечерние варенички. Не забывайте в 20 часов к Виктории заглядывайте. Сегодня очень много звонков, ну, скажем так, по причине связи не вышли в эфир. Надеюсь, вечером все будет хорошо. Поэтому айда с 20 часов, пожалуйста, набирайте наши цифры, ну или пишите, поздравляйте. Уверен, все будет замечательно. Доброго дня. Хочу поздравить с личным праздником Веселову Галину Анатольевну. Нас познакомила Афипская поселковая библиотека много-много годиков назад. Позже она работала в детской библиотеке братьев Игнатьевых в Краснодаре. Сейчас она является сотрудником юношеской библиотеки имени Ивана Варавы. Это такой специалист своего дела. Библиотекарь с ног до головы. Ее встречи с читателями проходят в таком познавательном формате. Дети не хотят покидать читальный зал после мероприятий. Ей приходится организовывать интересные тематические встречи в учебных заведениях города. Поздравляю! Желаю ей долголетия, любви близких. Галочка, с днем рождения тебя и... Так, Татьяна Анатольевна и коллеги из Афипской библиотеки. Галина Анатольевна, мы вас поздравляем от всей души, от всей команды «Казак-ФМ». Вот столько приятных слов, столько комплиментов в вашу честь прозвучало. Даже не сомневаюсь, что это все заслуженно. Хочется пожелать вам успехов и такого же удовольствия от того, чем вы занимаетесь. Очень благородная, очень нужная профессия. Дай вам Бог всего самого хорошего. Алексей, добрый день. Слушаю вас в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Поздравьте, пожалуйста, кума Письменкова Николая с днем рождения. Он был вчера. Артем, с удовольствием поздравляю вашего кума Николай с днем рождения, с наступившим. Ну и, конечно же, привет Каменск-Шахтинский. Так, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет из Краснодара от внуков Романа и Полины, нашей бабушки Ревы, Любовь Ивановне, в станице Старонежно-Стеблиевской. Всем хорошего дня, крепкого здоровья. Слушаем вас онлайн. Да и от меня тоже, Любовь Ивановна, большой вам привет. Давненько, по-моему, не слышались мы с вами, поэтому вот самый такой теплый и душевный из студии программы «Вареночки». Так, здравствуйте. Просто хочу пожелать всем доброго дня, всем, кто настроен на волну самой любимой радиостанции «Казак-ФМ». Оксана, спасибо большое. Вам тоже, да, привет от нас. Так. Ну что, все, да, все, Алексей, спасибо. Ой, да, и Артем, спасибо вам, что на нашей волне. Ну вот все, друзья, да, все сообщения дочитаны. Давайте завершим красивой песней, которая так называется «Ой, у вишневом у саду». Но вишенки-то уже зреют вовсю. Хорошего дня, оставайтесь на нашей волне, пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кого в штатном режиме полностью обеспечили топливом, где запускают ежедневные рейсы скоростной кометы и сколько лет исполнилось Международному детскому центру «Артек». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Отечественных аграриев полностью обеспечили горюче-смазочными материалами для сезонных полевых работ. Координацию поставок на постоянной основе ведут профильные министерства и региональные власти. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, отгрузка моторного топлива идет в штатном режиме, а текущие объемы производства полностью покрывают все нужды агропромышленного комплекса. Особое внимание специалисты уделяют бесперебойной доставке ГСМ на Крымский полуостров, а также в приграничные регионы. Ежедневные рейсы скоростного пассажирского судна «Комета» запускают между Ялтой и Феодосией. Регулярное морское сообщение по данному маршруту возобновят с 20 июня. Как сообщили представители перевозчика, судно на подводных крыльях вмещает до 120 пассажиров, а время в пути между городами составит всего 2,5 часа. 101-й день рождения отмечает Международный детский центр «Артек». Легендарная здравница на берегу Черного моря открыла свои двери в 1925 году как небольшой санаторий. За вековую историю комплекс превратился в крупнейший образовательный и культурный центр. Сегодня «Артек» уверенно занимает лидирующие позиции в мире. За один год обучения и долгожданный отдых здесь проходят до 40 тысяч школьников из всех уголков России, а также из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. На этом пока все. Все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи завтра ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Изобильное городского округа Алушта. У вас 26 градусов и будет солнечно. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё-чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Баян — это русский народный музыкальный инструмент. Ему более 100 лет. Своим появлением он обязан мастеру Петру Стерлигову, который изучал гармони, детально разбирал их строение, экспериментировал. В 1907 году Петр Стерлигов получил заказ от музыканта Якова Орландского-Титаренко. Для него мастер создал совершенно новый инструмент на основе гармони. Ранее таких не было. Справа располагалась четырехрядная клавиатура, систему которой Стерлигов придумал сам, а на левой — аккорды и басы. Мастер назвал свое детище «Баяном», чествуя легендарного певца-сказителя Древней Руси Баяна. Этот музыкальный инструмент очень быстро стал популярным, ведь на нем можно исполнить любую мелодию — народную, классику, вальс, танго. Во время Великой Отечественной войны баян звучал в землянках, на привалах и на полях сражений. И сегодня баян любим народом. Его можно встретить и на большой сцене, и в зале станичного ДК. Редкая свадьба, юбилей, особенно в сельской местности, обходится без этого инструмента. Развернет меха баянист и запоет свою песню о любви ли, о печали, о разлуке или встрече, о том, что было и чему не миновать. А потом на шутки-прибаутки перейдет. Пляс заставит пуститься, утерев слезы. Никому не усидеть и на месте не устоять, когда звучит баян. Душа русского народа.

Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит:
2: «Где ты шлялся, скотина?»
1: Муж говорит: «Пробка».
2: Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машин у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
1: «И тебе говорю, пробка не открывалась».
0: Для соседа это всегда «пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи. Бедняк – это позор богача, гласит поговорка одного из древнейших и ныне исчезающих народов – караимов. Даже на их родине, в Крыму, где памятников культуры караимов, кажется, сохранилось больше, чем самих караимов, постоянно живут всего 600 представителей этого этноса. До сих пор доподлинно неизвестно, откуда пришел этот народ. Очень воинственный, поклоняющийся древнееврейской Торе и при этом говорящий на тюркском языке. Современное сердце караимской культуры и истории – крымская крепость Чифуткале, что в переводе значит «еврейская крепость». Стены там испещрены таинственными письменами. Язык их караимский, алфавит – древнееврейский. Храмы караимов не похожи ни на синагоги, ни на мечети. Это кенасы. До сих пор историки и этнографы бьются над одной загадкой. Кенасы ориентированы не на восток, не на Мекку, а строго на юг. Кулинарная летопись этого этноса – горячий сплав различных культур. Во-первых, караимы чтут кашрут – иудейские правила готовки. При этом в их кухне есть блюда и из Средней Азии, и даже с Кавказа. Только названия чуть отличаются. Например, пилав – это плов, чир-чир – чебуреки, а хамур-далма – особая разновидность пельменей. Даже если вы забежали к караиму по-соседски на минутку, он непременно угостит вас ароматнейшим кофе. А если повезет, то и знаменитыми караимскими кибинами, особыми пирожками с рубленым мясом в форме полумесяца. К обрядовым блюдам, готовящимся к религиозным праздникам и свадьбам, относятся тымбыл – круглые лепешки из теста, замешанного со сливками и маслом, или маслом и яйцами. Котлама – творожный пирог, семь слоев которого символизирует семь недель, прошедших после Пасхи, четыре слоя из дрожжевого теста, три из творога. И, конечно, свадебные пироги. Киевлюк со стороны жениха и келинлик со стороны невесты. Пищи, особенно праздничной, караимская хозяйка всегда поделится с нуждающимися или соседями. Да, кстати, если кусочек вкусного пирога достался по-соседски и вам, то, возвращая взятую взаймы посуду, соблюдайте нехитрую традицию. Непременно положите в нее что-нибудь вкусное, как благодарность. Каждое из караимских блюд очень ценно. Исконные рецепты их приготовления нигде официально не зафиксированы и передаются как фольклорное богатство народа из уст в уста, из поколения в поколение. Так что, будучи в гостях у караимов, не забывайте, что таких, как ваш друг, на свете осталось всего несколько сотен. И, вкушая угощения, которые вам подают в полной мере, постарайтесь ощутить, что ваша трапеза – тайна соприкосновения с культурой древнего народа.
1: Добрые соседи! Коза

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кого в штатном режиме полностью обеспечили топливом, где запускают ежедневные рейсы скоростной кометы и сколько лет исполнилось Международному детскому центру «Артек». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Отечественных аграриев полностью обеспечили горюче-смазочными материалами для сезонных полевых работ. Координацию поставок на постоянной основе ведут профильные министерства и региональные власти. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, отгрузка моторного топлива идет в штатном режиме, а текущие объемы производства полностью покрывают все нужды агропромышленного комплекса. Особое внимание специалисты уделяют бесперебойной доставке ГСМ на Крымский полуостров, а также в приграничные регионы. Ежедневные рейсы скоростного пассажирского судна «Комета» запускают между Ялтой и Феодосией. Регулярное морское сообщение по данному маршруту возобновят с 20 июня. Как сообщили представители перевозчика, судно на подводных крыльях вмещает до 120 пассажиров, а время в пути между городами составит всего 2,5 часа. 101-й день рождения отмечает Международный детский центр «Артек». Легендарная здравница на берегу Черного моря открыла свои двери в 1925 году как небольшой санаторий. За вековую историю комплекс превратился в крупнейший образовательный и культурный центр. Сегодня «Артек» уверенно занимает лидирующие позиции в мире. За один год обучения и долгожданный отдых здесь проходят до 40 тысяч школьников из всех уголков России, а также из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. На этом пока все. Все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи завтра ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Изобильное городского округа Алушта. У вас 26 градусов и будет солнечно. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки.

0: бачили, що це?
1: Что такое намысто на кубанском диалекте? Вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Мне кажется, это как какое-то указание прийти на место или что-то типа того.
3: Наверное, это какой-нибудь головной убор женский.
4: Ну, намысто это бижутерия.
5: Слово очень похоже на пристань. Я думаю, это что-то связанное с рекой, с озерами, с лодками.
6: Намысто – это бусы. Всегда так говорили, что бусы – это намысто называли.
3: Намысто – это женский оберег, своего рода бусы. А, как правило, было красного цвета.
7: Намысто – это красивые бусы. Одевают вот на грудь, на шейку.
8: Ну, это разного вида ожерелья. Деревянные, с камня, и самые разные.
1: Намысто. Действительно, так называли бусы или ожерелье из разных материалов. Также в обиходе у казачек было слово «маниста». Например, от наших бабушек я чаще слышала именно слово «маниста». Да и в песнях оно звучит достаточно часто. Чем принципиально отличается намысто от маниста, мне остается только догадываться. Вот это так.
0: Эх,

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один мужик встретил на ярмарке своего кума, ну, с которым давно не виделся, и пригласил его в гости. Ну, отпраздновали встречу, полный стол, куча вкусностей, ну, и это дело, конечно, естественно. И так понравилось гостить, что кум о своем доме даже и не вспоминает. Остался ночевать на следующий день, опохмел. Ну, в общем, короче, дня три прошло, и вот спустя это время хозяин как бы скромно намекает, что пора бы и честь знать, и говорит:
2: «А где же ваши родственники, кум? Видать, скучают без вас, жена-то с детьми».
3: «Ой, правда ваша, кумы, правда ваша. Завтра же позвоню, пускай сюда приезжают».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кого в штатном режиме полностью обеспечили топливом, где запускают ежедневные рейсы скоростной кометы и сколько лет исполнилось Международному детскому центру «Артек». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Отечественных аграриев полностью обеспечили горюче-смазочными материалами для сезонных полевых работ. Координацию поставок на постоянной основе ведут профильные министерства и региональные власти. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, отгрузка моторного топлива идет в штатном режиме, а текущие объемы производства полностью покрывают все нужды агропромышленного комплекса. Особое внимание специалисты уделяют бесперебойной доставке ГСМ на Крымский полуостров, а также в приграничные регионы. Ежедневные рейсы скоростного пассажирского судна «Комета» запускают между Ялтой и Феодосией. Регулярное морское сообщение по данному маршруту возобновят с 20 июня. Как сообщили представители перевозчика, судно на подводных крыльях вмещает до 120 пассажиров, а время в пути между городами составит всего 2,5 часа. 101-й день рождения отмечает Международный детский центр «Артек». Легендарная здравница на берегу Черного моря открыла свои двери в 1925 году как небольшой санаторий. За вековую историю комплекс превратился в крупнейший образовательный и культурный центр. Сегодня «Артек» уверенно занимает лидирующие позиции в мире. За один год обучения и долгожданный отдых здесь проходит до 40 тысяч школьников из всех уголков России, а также из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи завтра ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Изобильное городского округа Алушта. У вас 26 градусов и будет солнечно. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками. И пончики, пончики в сахарной пудре. И похудеть, похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ссорятся как-то вечером супруги.
2: Ой, а ты? Ты бы хоть посуду за собой помыл, скотина!
1: Не могу! Мне копыта мешают!
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Если сосед хороший, на меже плетень не нужен. Так говорят наши соседи, карачаевцы. От нас до них рукой подать. От них до нас несколько криков. Криком, кстати, у карачаевцев издавна мерили расстояние. У них вообще есть свои старинные меры длины. Например, расстояние, равное ширине ладони с вытянутым большим пальцем, сюем, это примерно 10 сантиметров. А толщина пальца называется эли, или примерно 2 сантиметра. Когда-то в горах они мерили расстояние шагом. Один шаг – один атлам. Но самая интересная мера – тот самый крик, или кучерым. Карачаевцы – древний кавказский народ, потомки древних скифов. Жили они всегда на плодородных землях к северу от Кавказского хребта. И только нашествие Золотой Орды и Тамерлана оттеснили их выше, в горы. В России живет 192 тысячи карачаевцев, большая часть их в Карачаево-Черкесии. Около 1000 представителей этого народа живет в Краснодарском крае. Узнать карачаевцев в своем соседе просто. Считается, что карачаевцы – один из самых красивых народов Кавказа. При хорошей фигуре и женщины, и мужчины имеют очень тонкие черты лица, большие черные глаза и белую кожу. Нравы у этого народа строгие. Обычно карачаевец берет в жены лишь одну жену и с ней мирно живет всю жизнь. Детей воспитывают строго, в безусловном подчинении старшим и уважительном отношении к женщине. Жена для настоящего карачаевца не прислуга, а подруга, любимая. И женщины платят за такое внимание своим мужьям верностью и заботой. Так же, как верность супругу, хранят карачаевские женщины и секрет национальной кухни – приготовление кефирной закваски. Согласно легенде, кефирные зерна – пшено пророка. Честному племени карачаевцев принес в своем посохе сам Магомед, пообещав, что до тех пор, пока рецепт хранится в секрете, народ этот не будет знать голода. С тех пор прошло несколько веков, но к божественному напитку в карачаевских семьях по-прежнему относятся с глубоким уважением. Говорят, что даже мать не поделится кефирными грибками с дочерью, выходящей замуж. Девушке приходится тайком похищать закваску из материнского дома или поручать это своему доверенному лицу, которому за это платят неплохое вознаграждение. Это символический ритуал. Но церемонии соблюдены, тайна не выдана, завет не нарушен, Аллах не лишает карачаевцев волшебной силы. Как бы там ни было, но напиток удовольствий, а именно как кефир переводится он с одного из карачаевских наречий, авторитетно признан полезным для всех, кому дорого его здоровье.
0: Добрые соседи.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какие новые возможности открыли для самозанятых граждан, что изучают участники программы «Время героев» и сколько наград завоевали севастопольские гребцы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Бизнес-инструменты национального мессенджера «Макс» стали доступны для самозанятых граждан. Как сообщили представители платформы, теперь более 16 миллионов российских предпринимателей, использующих этот налоговый режим, могут применять новые функции для продвижения своих брендов и привлечения клиентов. Для регистрации достаточно пройти авторизацию на сайте и подтвердить данные через портал госуслуги. Участникам открыли возможности создания публичных каналов, настройки чат-ботов и запуска мини-приложений для работы с аудиторией. Третий обучающий модуль стартовал для участников второго потока специальной кадровой программы «Время героев». Обучение организовано по инициативе президента России. Новый этап подготовки включает лекции по социальной политике, развитию экономики, а также изучению способов сохранения культурного наследия страны. Кроме того, участников ждут практические выезды в регионы. Как отметили организаторы, ключевым направлением модуля станет управление развитием территории, где управленцы будут учиться применять свой опыт к новым общественным задачам. 5 бронзовых медалей завоевали севастопольские спортсмены на первенстве Южного федерального округа по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования среди юношей и девушек до 15 и 17 лет прошли на водном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. 2 награды в копилку сборной принес Дмитрий Королев, который финишировал третьим в каноэ-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров среди юношей до 15 лет. Еще одну бронзовую медаль среди девушек до 17 лет завоевал севастопольский экипаж байдарки-двойки в составе Марии Стриж, Маргариты Брызгаловой. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории, Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Героическое Сакского района. У вас завтра ожидается плюс 25 градусов. Погода будет ясной. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: женщина у психотерапевта.
1: «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес».
0: Психотерапевт:
1: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
2: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с казаков.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Ай! Папа, он опять прилетел. Вредина.
3: Что случилось, Нина? Кто прилетел?
0: Комар прилетел. И кусается. Что ему от меня вообще нужно?
3: Ему нужна твоя кровь. Вернее, не ему, а ей. Ведь кусаются только самки комаров. Человеческая кровь содержит белок, и он необходим комарам для размножения. В принципе, они и без крови жить могут, но вот отложить яйца без нее не получится. Поэтому и ищут человека, чтобы прокусить его кожу и получить капельку крови.
0: Доставучие! Я от них пытаюсь спрятаться, а они меня все равно находят.
3: Потому что при дыхании мы выделяем углекислый газ. Вот его комары и чувствуют, причем за несколько сотен метров. Но еще больше их привлекает молочная кислота. Она выделяется вместе с потом. Ее комар почует за несколько километров, представляешь? Поэтому прятаться от него бесполезно. Все равно найдет. Можно только постараться закрыть все тело одеждой.
0: А почему они меня кусают, а маму нет?
3: И меня кусают постоянно. Потому что у нас с тобой первая группа крови. Самая для них любимая. Но это одно из предположений ученых. А еще комары любят цветную и более темную одежду. И тех, кто любит сладкое.
0: Я поняла. А давай маме все наши конфеты отдадим. И посмотрим, понравится она комарам или нет.
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы. 102.5 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сын прибегает домой и кричит:
2: «Мама, мама! Там во дворе папа с лестницы упал!»
3: «Да ты что? И что он сказал?»
2: «А мне нецензурные слова пропускать?»
3: «Конечно, пропускай!»
2: «Молча упал, мама, молча!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие новые возможности открыли для самозанятых граждан, что изучают участники программы «Время героев» и сколько наград завоевали севастопольские гребцы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Бизнес-инструменты национального мессенджера «Макс» стали доступны для самозанятых граждан. Как сообщили представители платформы, теперь более 16 миллионов российских предпринимателей, использующих этот налоговый режим, могут применять новые функции для продвижения своих брендов и привлечения клиентов. Для регистрации достаточно пройти авторизацию на сайте и подтвердить данные через портал госуслуги. Участникам открыли возможности создания публичных каналов, настройки чат-ботов и запуска мини-приложений для работы с аудиторией. Третий обучающий модуль стартовал для участников второго потока специальной кадровой программы «Время героев». Обучение организовано по инициативе президента России. Новый этап подготовки включает лекции по социальной политике, развитию экономики, а также изучению способов сохранения культурного наследия страны. Кроме того, участников ждут практические выезды в регионы. Как отметили организаторы, ключевым направлением модуля станет управление развитием территории, где управленцы будут учиться применять свой опыт к новым общественным задачам. 5 бронзовых медалей завоевали севастопольские спортсмены на первенстве Южного федерального округа по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования среди юношей и девушек до 15 и 17 лет прошли на водном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. 2 награды в копилку сборной принес Дмитрий Королев, который финишировал третьим в каноэ-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров среди юношей до 15 лет. Еще одну бронзовую медаль среди девушек до 17 лет завоевал севастопольский экипаж байдарки-двойки в составе Марии Стриж, Маргариты Брызгаловой. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории, Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Героическое Сакского района. У вас завтра ожидается плюс 25 градусов. Погода будет ясной. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

0: твое.
1: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
2: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие новые возможности открыли для самозанятых граждан, что изучают участники программы «Время героев» и сколько наград завоевали севастопольские грибцы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Бизнес-инструменты национального мессенджера «Макс» стали доступны для самозанятых граждан. Как сообщили представители платформы, теперь более 16 миллионов российских предпринимателей, использующих этот налоговый режим, могут применять новые функции для продвижения своих брендов и привлечения клиентов. Для регистрации достаточно пройти авторизацию на сайте и подтвердить данные через портал госуслуги. Участникам открыли возможности создания публичных каналов, настройки чат-ботов и запуска мини-приложений для работы с аудиторией. Третий обучающий модуль стартовал для участников второго потока специальной кадровой программы «Время героев». Обучение организовано по инициативе президента России. Новый этап подготовки включает лекции по социальной политике, развитию экономики, а также изучению способов сохранения культурного наследия страны. Кроме того, участников ждут практические выезды в регионы. Как отметили организаторы, ключевым направлением модуля станет управление развитием территории, где управленцы будут учиться применять свой опыт к новым общественным задачам. 5 бронзовых медалей завоевали севастопольские спортсмены на первенстве Южного федерального округа по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования среди юношей и девушек до 15 и 17 лет прошли на водном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. 2 награды в копилку сборной принес Дмитрий Королев, который финишировал третьим в каноэ-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров среди юношей до 15 лет. Еще одну бронзовую медаль среди девушек до 17 лет завоевал севастопольский экипаж байдарки-двойки в составе Марии Стриж, Маргариты Брызгаловой. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории, Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Героическое Сакского района. У вас завтра ожидается плюс 25 градусов. Погода будет ясной. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: ледяной.
1: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

0: почему Земля круглая?
1: А
0: почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему Луна висит на небе и не падает?
3: Если бы она была неподвижной, то упала бы сразу же. Но Луна не стоит на месте. Она вращается вокруг Земли.
0: Как это?
3: А давай проведем эксперимент. Возьмем ластик. Это будет Луна. Привяжем к нему нитку. А теперь крути его вокруг себя.
0: Он вырывается у меня из руки.
3: Все правильно. Он вырывается, но нитка его не пускает. А теперь остановись.
0: Ой, упал.
3: Точно так же обстоит дело и с Луной. Сила, которая не дает ей убежать при вращении, это сила притяжения Земли. А сила, которая не дает упасть на Землю, это центробежная сила. Она возникает при вращении Луны вокруг Земли. Луна движется по своей орбите со скоростью 1 км в секунду. Это достаточно медленно, чтобы не улететь в космос, но при этом достаточно быстро, чтобы не упасть на Землю.
0: А Солнце почему не падает?
3: Примерно поэтому же. Только эта Земля не падает на него, потому что она вращается вокруг Солнца. Наша планета за счет центробежной силы пытается убежать, но притяжение Солнца ее не отпускает.
0: Ух ты! Это что же, все звезды и планеты друг друга за ниточки держат?
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: ага, а, вот так вот значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: когда душа поет.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где продлили предупреждение о высокой пожарной опасности, сколько севастопольских выпускников сдали первые экзамены на высший балл и кто завоевал золотую медаль на первенстве России по боксу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Высокая пожарная опасность сохраняется в западных районах Крыма. Соответствующее экстренное предупреждение по 19 июня выпустили специалисты из Министерства чрезвычайных ситуаций. Повышенный риск возникновения возгораний также фиксируется в южных регионах полуострова и в Севастополе. Спасатели напоминают, что в республике продолжает действовать официальный пожароопасный сезон. В этот период гражданам строго запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые виды работ с использованием открытого огня. 6 севастопольских выпускников получили максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. Первые наивысшие результаты 11-классники продемонстрировали по химии, литературе и истории. Сразу 3 стобальника по химии оказались учащимися первой гимназии имени Пушкина. Это Лада Мусиенко, Максим Белоглазов и Андрей Костенко. Высший балл по истории набрала София Миронова из школы «Экотех Плюс», а по литературе безупречный результат показала Кристина Соколова из 50-й школы имени генерала Жидилова. Крымский боксер завоевал золотую медаль на первенстве России среди юниоров. Крупные соревнования в Краснодаре посвятили памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. В финальном поединке весовой категории до 57 килограммов встретились сразу два представителя крымской сборной. В итоге Юрий Аветян взял золото, а его земляк Сабри Меметов стал серебряным призером. Еще одну серебряную награду в копилку полуострова принесла Олеся Шинеман, выступавшая в возрастной группе до 18 лет. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии, Алуште столбики термометров покажут 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Крымская Роза Белогорского района. У вас до 27 градусов тепла. Зонтики можно оставить дома. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. «Казачок» — русская казачья пляска. Исполняет ее пары, где один партнер играет роль казака, а другой — казачки. Стоят они друг напротив друга, кланяются в знак приветствия. Затем начинают двигаться по кругу, держась за руки. Все быстрее и быстрее ноги такт отбивают. «Казачок» — танец энергичный. Все тело в движении, прыжки, повороты, наклоны, стук каблучками, взмахи руками — все есть. А еще «восьмерка» — это движение, когда казачка делает поворот вокруг своей оси, держась за руку партнера. Что интересно, на праздниках незамужние девушки танцуют скромно, глаза вниз, рук высоко не поднимают. А замужние пляшут от души, припевают.

0: то руки в боки, то хлопают в ладоши. Дразнят казака. Пляска яркая, эмоциональная. Она является одним из символов России, ее душой.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, где продлили предупреждение о высокой пожарной опасности, сколько севастопольских выпускников сдали первые экзамены на высший балл и кто завоевал золотую медаль на первенстве России по боксу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Высокая пожарная опасность сохраняется в западных районах Крыма. Соответствующее экстренное предупреждение по 19 июня выпустили специалисты из Министерства чрезвычайных ситуаций. Повышенный риск возникновения возгораний также фиксируется в южных регионах полуострова и в Севастополе. Спасатели напоминают, что в республике продолжает действовать официальный пожароопасный сезон. В этот период гражданам строго запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые виды работ с использованием открытого огня. 6 севастопольских выпускников получили максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. Первые наивысшие результаты 11-классники продемонстрировали по химии, литературе и истории. Сразу 3 стобальника по химии оказались учащимися первой гимназии имени Пушкина. Это Лада Мусиенко, Максим Белоглазов и Андрей Костенко. Высший балл по истории набрала София Миронова из школы «Экотех Плюс», а по литературе безупречный результат показала Кристина Соколова из 50-й школы имени генерала Жидилова. Крымский боксер завоевал золотую медаль на первенстве России среди юниоров. Крупные соревнования в Краснодаре посвятили памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. В финальном поединке весовой категории до 57 килограммов встретились сразу два представителя крымской сборной. В итоге Юрий Аветян взял золото, а его земляк Сабри Меметов стал серебряным призером. Еще одну серебряную награду в копилку полуострова принесла Олеся Шинеман, выступавшая в возрастной группе до 18 лет. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии, Алуште столбики термометров покажут 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Крымская Роза Белогорского района. У вас до 27 градусов тепла. Зонтики можно оставить дома. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция Казак-ФМ. Друзья, варенички в прямом эфире. Дозванивайтесь. Плюс 7-928-401-2020. И пишите в Макс. В Краснодаре душновато, но по-прежнему вручает ветерок. И знаете, день начинается ярким солнцем и лучистым. Потом к обеду наползают тучи. Я с нашими дорогими, уважаемыми новостями говорю. Девчонки, что там? Они говорят, да как говорить? Вот скажешь так, вроде не так, а вот так, но это же, знаете, погода капризулька. А теперь, видите, погода уже и летом закапризничала. Поэтому хочу пожелать всем вам, главное, света и радости в душе, крепкого здоровья и хорошего настроения. Напоминаю, что сегодня вторник, на календаре 16 июня, переступили мы 15 уже. Хочу напомнить, что можно поздравить именинников. Кончается день, но до 12 часов, как мы говорим, врата в небо открыты. Желайте, поздравляйте от всей души. Посмотрим, какие сообщения прилетели уже к этой минутке. Светлана Пономаренко пишет. Добрый вечер, Казак-ФМ из станицы Павловская. Хотим поздравить с днем рождения нашу бабушку. Так, не написали. Желаю счастья женского, событий прекрасных, здоровья отличного, достатка приличного, любви, вдохновения, тепла. С днем рождения тебя поздравляют внуки Ваня и Вова. Вижу, Оренбург с нами очень активен. Это очень приятно. Друзья, ну я так хотела бы, чтобы был первый звонок, но пока не получилось. Вижу, что... звоните, пожалуйста, а мы давайте послушаем Алексея Петрухина, а мы сядем за стол и продолжим буквально через несколько минут и читать ваши сообщения. Плюс 7-928-401-2020. И звонки услышим в прямом эфире, уверена.

0: И так, да, радио моих родителей, любимая Казак ФМ, а ваша, Евгения. Сегодня у моей любимой мамули день рождения. Хочу пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни, женского счастья. Она самая лучшая мама на свете. Большой привет из города Оренбург. Дорогая моя Евгения, напишите, как вашу маму зовут. У нас же Любовь Павловна из хутора Северин на связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Викулечка. Я хочу сегодня поздравить свою внучечку Ковалеву Ольгу Дмитриевну. И такими словами. От души желаю бодрости всегда и человеческого счастья. Желаю жить и никогда не замечать, что годы мчатся. Желаю радости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда. Не падать духом никогда. Будь здорова, моя дорогая, и счастлива.
0: Оль, такое имя сильное, такая, наверное, харизма у вас. Любят вас родные и близкие. Так хочется пожелать, пусть все будет хорошо. Вот во всем просто вот это спокойное слово «хорошо». Вот такое мое пожелание вам в день рождения сразу после замечательного рекламного блока на Казак ФМ для вас. «Кубанские синие ночи».
2: Частушка для казака от Татьяны Даниловны Туманян из станицы Новосибирска.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
7: Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Обычный звонок с незнакомого номера может стать началом опасной схемы. Сначала мошенники крадут деньги и личные данные, а затем сообщают жертве, что ее средства ушли на финансирование ВСУ. Тут же появляется сотрудник правоохранительных органов. Он обещает помочь в обмен на услугу. На самом деле человека используют как одноразового исполнителя. Финал таких историй – уголовное дело. Запомните, настоящие силовики никогда не дают заданий по телефону. Если вам звонят и предлагают помочь следствию, это мошенники.
8: Вареночки! Вареночки! На казах!

0: штучки на Казак ФМ.
1: Какие вы молодцы, какие активные сегодня и Липецк, и Крым, и Оренбург с нами. Давайте все по порядку. А сегодня хочется поздравить с 16-летием прекрасную керченскую девушку, нашу звездочку, Недвицкую Машеньку. Манечка, дорогая, с днем рождения тебя, здоровья тебе, ангела-хранителя, всех земных благ и мира. А сегодня все звезды твои. Выбирай любую и загадывай желание. Галина Александровна, Осовины, Крым. Как всегда, с вами спасибо, Галина Александровна. Я вас уже немножечко потеряла. Ну, хорошо. Теперь буду знать, что всегда с нами. А Манечку так красиво вы поздравили. Все звезды твои, выбирай. Вот так, именинники. Вот такие поздравления звучат в нашем эфире. Так, ну что ж, из Оренбурга Евгения написала. Мою мамулю зовут Наталья. И папа Александр, знаю. Любим ваше радио. Как это здорово. Андрей Власенко пишет. Хотим поздравить маму и бабушку Елену Николаевну Власенко с юбилеем. Пожелайте ей крепчайшего здоровья, долгих лет, оставаться всегда такой же жизнерадостной, позитивной бабулей и мамой. Твои любящие дети, сноха и внучки из Липецка. Липецк, машу вам ручкой, привет. Так, видела, Анастасия написала. Оренбург передает вам большой и теплый привет. Моя семья Рыжковых, поздравляем нашу дорогую мамочку и бабулечку Наталью Ткачук, конечно же, с днем рождения. Будь здорова и счастлива, дорогая наша, и пусть все твои мечты сбудутся. Обнимаем, любим твои дети. Ох, Оренбург, как сегодня прочно. Анжела из Еленовской, добрый вечер.
2: Добрый, Вика. Я хочу сама себе поздравить 65-летие, желать крепкого здоровья, счастья, земельное благополучие. И привет передавать Светлану Сакуру.
1: Хорошо.
2: Дай Бог здоровья, что она за меня соскучилась.
1: А скажите, Анжел, сегодня ваш день рождения?
2: Нет, у меня 20-го, но...
1: Поняла, Анжелочка, с наступающим днем рождения, и заметьте, как это приятно. Вот в эфире друг друга не знаем, ну как не знаем, знаем, конечно, уже все друг друга, один кружочек, и расширяется все время, нам приятно сегодня город Липецк прочитать в сообщениях. Я хочу сказать, и вот Светлане захотелось сделать приятно Анжеле. О, Анжела, я по вам уже скучать начала. Как, Анжела, приятно. Анжела, с наступающим.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Друзья, мне кажется, шалит все-таки связь, потому что вот Валентина Михайловна из Павловской уже два раза дозванивалась и оставляю звонок, а он потом срывается. Поэтому, если вдруг такое с вами случится, пожалуйста, не переживайте. Так, от семьи Пилюгиных поздравления для любимой мамочки Натальи Ткачук из Оренбурга. Будь здоровой, самой красивой, любимой и счастливой. Поздравляем. Так, горячий привет нашим соседям Списивцевым, Марине и Ивану из села Палатово, Белгородская область. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня их сыну, у их сына Николая день рождения. Сейчас Николай проходит службу в зоне СВО. Желаем вашей семье крепости духа, здоровья, скорейшей победы. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает. С уважением, семья Положинцевых. Положинцевы, я только вижу вашу фамилию, знаю, это Белгородская область с нами. Будем надеяться, что обязательно перезвонит Валентина Михайловна из Павловской. Как бы мне хотелось вас услышать. Валентина Михайловна, пожалуйста, вот просто не отчаивайтесь, а попробуйте еще раз. Но для Натальи Ткачук давайте послушаем песню Стаса Михайлова «За женщин всех». Ваши родные и близкие, Наташа, дарят вам этот хит.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Не получается у Валентины Михайловны. И самое интересное, что когда я подхватила песню, только песня началась, я беру звонок, и Александр из Оренбурга дозвонился и говорит: вот, Виктория, сейчас я выходить не буду в эфир. Благодарим вас за то, что поставили для жены ту песню, о которой просил. Ну, пусть так и будет. Идет звонок. Здравствуйте, откуда вы? Вот так, видите. Я хотела бы сегодня сделать приятное одному удивительному человеку. Татьяна Алексеевна Ломовцева, заслуженный журналист Кубани, большой мой дружочек, я бы сказала. Так уважаю эту женщину. И красивая, интеллигентная, такой голос, такая внешность. Неважно, сколько лет, остается красавицей, такой пышет человек вот молодостью, красотой. Можно всегда поговорить, мудрый совет даст, подскажет. Как я прочитала в интервью в одном о Татьяне Алексеевне, человек большого ума и сердца. Татьяна Алексеевна, вы говорили мне, что вы частенько слушаете вечером именно этот эфир. Мне бы хотелось сделать вам приятное. Давайте послушаем Валерию «Возьми мою любовь» и Наташе из Краснодара огромный привет. А Татьяне Алексеевне крепчайшего здоровья, самых верных, надежных, любимых рядом людей, чтобы лица, которые вы видите, вас всегда вдохновляли на новый день, на новый рассвет.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Наш телефон +7 928 401 2020. Таков же Макс. Пишите, если удобно писать на вареник@казак.фм. Жду ваших сообщений и туда поглядываю. Да, вот на электронную почту всем-всем слушателям и коллективу Казачка. Ну, конечно, Анатолий так начинает. Сразу узнала из Литвы. Добрейший вечер, наилучшие пожелания. Хоть у природы и нет плохой погоды, но нынешнее лето благодатью не назовешь. Более недели днем до 15, ночью 11, да еще дожди и ветер. Может быть, подкинете пяток десяток градусов? Может, и подкинем, Анатолий, своим. Ничего для своих не жалко. За внучат обидно. Каникулы и на речку не сходить. Ну ничего, будем надеяться на лучшее. Анатолий, как бы вам потом вдруг не пожалеть, что такая жара. Думаю, погода даст вам обязательно возможность с внучатами сходить на вашу любимую речку. Каждый год мы о ней говорим, да? Да, из Оренбурга хочу передать моей самой любимой жене, Пелюгиной Женечке, моему ангелу, привет от Михаила. Да, Михаил, я поняла. Сережа из Абрау-Дюрсо, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Хотелось бы сегодня поздравить с прошедшим днем донора Нину Афанасьевну Яковенко. Нина Афанасьевна, ты замечательный человек. Спасибо за твою доброту, заботу обо мне, приятные сюрпризы в эфире. Ну и, в общем, спасибо за все. Также поздравляю всех доноров с этим замечательным праздником. И хочу передать приветы Вере Николаевне, Клавдии Григорьевне, Людмиле Петровне. И сказать: Людмила Петровна, не обижайся на меня, я о тебе помню, я о тебе не забыл. Также еще привет Татьяне Григорьевне в Павловскую. В общем, я передал привет всем, кому не передавал в прошлый раз. Всех люблю, целую, обнимаю. Огромный тебе привет, Виктория. Самый огромный привет.
1: Ага, спасибо, Сереж, за привет и песня хорошая. Будьте счастливы, Ильдар Южный. Я когда слышу, как Ильдар Южный поет, я вспоминаю свою бабушку по маме. Вот знаете, вот эти песни, которые они распевали за столом и в компаниях, ну вот, когда собиралась семья, большая родня, и вот они пели, и мужчины пели, на гармошке играли именно таким голосом. Вот это что-то, какой-то отголосок из детства, и сразу вспоминаются эти альбомы бабушкины, когда, знаете, всей семьей стали, стульчики, не стульчики, в специальный салон фотографий сходили. Ну, в общем, вот такие ассоциации.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: На Казак-ФМ.
2: Менее 15 минут до конца часа, и все-таки я повторю наш телефон. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс, на вареник собачка казак.фм. Виталий, знаю эту песню, знаю, да. Леонид Агутин тогда, потому что, ну, вот Утесова, голос этого шикарного, легендарного в нашей фонограмме нет. Добрый вечер, спасибо, Сережа, за приветик и за хорошую песню. С уважением, Татьяна Григорьевна из станицы Павловская. Руслан из Ярославля, вас приветствую. Вижу, что вы с нами, и это приятно. Хочу сегодня поздравить мужа Александра Духнай из станицы Полтавская с золотым юбилеем, с 50-летием. Желаю ему всего самого наилучшего. Крепкого сна, оплаты, благополучия, счастья, всех жизненных благ. Марина, жена, да, пишет. Крепко люблю и целую, мы с ним счастливые люди. Прожили вместе 27 лет, не сомневаемся. У нас уже внук есть, Мирослав, от жены Марины Духнай. Александр, для вас поздравления. Наш юный радиослушатель Костик из села Казьминское, Ставрополье, присоединяется к перекличке. На связи. Костя, здравствуйте.
3: Здравствуйте, передаю привет всему Казьминскому. Особенный привет сейчас перед вам, тетя и дядя, которые даже сейчас слушают ваше радио.
2: Как их зовут-то? Напомните нам.
3: Дядя Сергей.
2: Так, дядя Сергей, а тетя?
3: Зина.
2: Вот, тетя Зина и дядя Сергей. Костик наш такой частый гость программы «Варенички». Девочки, он занят. Тамара Кутидзе, Игорь Аравский в нашем эфире. Костя, хорошего лета, прекрасных каникул, замечательных книжек и верных друзей.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Валентина Михайловна из Павловской, пожелаю вам удачи и вновь дозвонилась. Дорогая моя, хочет поздравить сестру. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Викуля.
1: Слушаем.
2: Сегодня
1: Так, Валентина Михайловна не даст. Зоя Ивановна, дорогая, я поняла, что вы старшая сестра. Так, Валентина Михайловна хотела вас поздравить, но я знаю, что она хотела вам сказать, это точно, что очень вас любит, что вы самая дорогая сердцу, красивая, душевная. Хотела бы пожелать, конечно же, чтобы мирным небо было над нашими головами, а чтобы ваши силы, бодрость, молодость, красота, все это было счастливым долголетием, чтобы родные и близкие уважали, ценили, берегли. Для вас эта песня «С днем рождения». Валентина Михайловна, дорогая моя, не расстраивайтесь. Зоя Ивановна, с днем рождения.

0: Привет. Хочу передать привет всем казакам из Самары. Самарским казакам, вот читайте, Самара, Ставрополье, Литва, Оренбург, Крым, Липецк, Белгородская область и Ярославль сегодня этим вечером были с нами. А сейчас город Ейск, Гаджи дозвонился. Я говорю вам, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Передавайте привет.
1: Передаем привет дедушке Амадаеву.
0: А еще кому-нибудь?
1: Ну, только дедушке, а самому дедушке хочу передать привет, потому что у него сегодня день рождения.
0: Пожелаем.
1: Что еще?
0: Пожелаем.
2: Пожелаем.
0: Дедушке. Ну, конечно же, крепкого здоровья пожелаем, исполнения всех желаний, чтобы приветов и внимания было побольше. Айдамир Могу, черные глаза.

0: Шутки на Казак FM.
1: И всю песню мне хотелось сказать: самые прекрасные, добрые глаза, добрые глаза. Люблю делать приятно. Виталий, вы самарским казакам передавали привет и просили определенную песню. Для вас ставлю последнюю песню Леонида Агутина «Каникулы любви у моря, у синего моря». Давайте ее послушаем. Вам хорошего настроения. Дозванивайтесь, кого-нибудь поздравим. В следующий раз обязательно поприветствуем. Будет интересно с вами в эфире познакомиться. Жду вас завтра на свидание в 20 часов. Обязательно услышимся в Варенчиках. Варенчики наши и в 12, и в 20 ежедневно. Люблю, целую, крепко обнимаю. Пока-пока и спасибо за добрый, теплый вечер в вашей компании.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где продлили предупреждение о высокой пожарной опасности, сколько севастопольских выпускников сдали первые экзамены на высший балл и кто завоевал золотую медаль на первенстве России по боксу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Высокая пожарная опасность сохраняется в западных районах Крыма. Соответствующее экстренное предупреждение по 19 июня выпустили специалисты из Министерства чрезвычайных ситуаций. Повышенный риск возникновения возгораний также фиксируется в южных регионах полуострова и в Севастополе. Спасатели напоминают, что в республике продолжает действовать официальный пожароопасный сезон. В этот период гражданам строго запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые виды работ с использованием открытого огня. 6 севастопольских выпускников получили максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. Первые наивысшие результаты 11-классники продемонстрировали по химии, литературе и истории. Сразу 3 стобальника по химии оказались учащимися первой гимназии имени Пушкина. Это Лада Мусиенко, Максим Белоглазов и Андрей Костенко. Высший балл по истории набрала София Миронова из школы «Экотех Плюс», а по литературе безупречный результат показала Кристина Соколова из 50-й школы имени генерала Жидилова. Крымский боксер завоевал золотую медаль на первенстве России среди юниоров. Крупные соревнования в Краснодаре посвятили памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. В финальном поединке весовой категории до 57 килограммов встретились сразу два представителя крымской сборной. В итоге Юрий Аветян взял золото, а его земляк Сабри Меметов стал серебряным призером. Еще одну серебряную награду в копилку полуострова принесла Олеся Шинеман, выступавшая в возрастной группе до 18 лет. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии, Алуште столбики термометров покажут 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Крымская Роза Белогорского района. У вас до 27 градусов тепла. Зонтики можно оставить дома. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Грузинская народная сказка «Один заработанный рубль».

0: У одного человека был очень ленивый сын. Ничего он не хотел делать, ни одного пятака заработать не мог. Кормил его отец, поил, пока мог, только состарился, захворал, невмоготу ему стало. Слег старик в постель, позвал жену и говорит:
1: «Все свое имущество передам кому чужому. Ничего сыну не оставлю. Лентяй он, ни к чему не годный, рубля заработать не может».
0: Обидно стало матери, заступилась она за сына. «Как это он рубля заработать не может?» А муж стоит на своем.
1: «А ну, если может, пусть пойдет, заработает рубль. Все имущество ему оставлю».
0: «Хорошо», сказала жена. Пошла она к сыну, дала ему рубль и научила: «Уйди куда-нибудь до вечера, а вечером придешь, отдашь этот рубль отцу и скажешь, что ты сам его заработал». Так и поступил сын. Пришел вечером к отцу, принес этот рубль и говорит:
1: «Фух, совсем извелся из-за этого рубля. С трудом заработал».
0: Взял отец рубль, понюхал и бросил его в камин.
1: «Это не ты заработал»,
0: сказал он сыну. Засмеялся сын и ушел. Что делать матери? Дала она ему еще один рубль. «Пойди хоть целый день ходи без дела, а к вечеру пробеги версты две, чтоб вспотеть. Войди к отцу и скажи: потом заработал этот рубль». Так и поступил сын. Прибежал он вечером уставший, вспотевший, вбежал к отцу и говорит:
1: «Видишь, отец, весь я в поту. Трудно достался мне этот рубль».
0: Взял отец рубль, понюхал и бросил его в камин.
1: «Не обманешь меня, сынок. Не ты заработал эти деньги».
0: Сын ухмыльнулся, махнул рукой и ушел. Поняла мать, плохо дело. «Видишь, сынок, не обмануть его нам. Придется тебе самому поработать. Пойди, поработай. Ну, хоть по 3 пятака в день заработаешь. И то в неделю рубль наберешь. Принеси его отцу. Поверит». Послушался он наказа матери. Пошел и вправду целую неделю работал. Кому что сделал, кому что перенес. Набрал так один рубль и принес его отцу. Понюхал эти деньги старик, да и бросил в камин. Не выдержал сын, бросился к камину. Голыми руками выгреб из огня свои честно заработанные денежки.
1: «Помешался ты, отец! Целую неделю трудился я, гнул спину из-за этих денег, а ты в огне их жжешь!»
0: Сказал тогда отец.
1: «Вот теперь-то верю я, что ты сам этот рубль заработал. Сердце у тебя за него заболело. Видишь, сынок, как трудно самому заработать деньги. Будешь работать, будешь и иметь. А не будешь работать, с голоду умрешь».
0: С такими словами отец завещал сыну все свое имущество, а сам ушел туда, откуда не возвращается. На том и сказки конец. А теперь всем малышам пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Ярких вам сновидений!

Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная.

0: муж жене. И где ты была?
1: Где, где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.
2: Шутки прибавляют.

человек.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа.

А запоздалая осень в небе найдет вдаль улетающий клин журавлей. Речка от

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Всем привет! Это Маруся. Слушайте мою новую песню «Костер» радио «Казак-ФМ».

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
1: С каждым годом уже круг и острее боль разлук, а зарубки глубоки.

Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак ФМ. Казак ФМ.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена, видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была, Боже, мысли

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Казак FM!

0: братцы!
1: Казак ФМ!
0: Казак ФМ! Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц